Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л-номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

pressure is out. No selector.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. В новом Jack T9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то только Jack. Подробности на jackcar.ru.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.
1: Радио ДФМ.

0: Реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
1: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Город. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
2: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Кубок России АМОЛ. Суперфинал РТС. Впервые в Нижнем Новгороде. При поддержке Радио ДФМ. Сильнейшие пилоты РТС GB и РТС Open сойдутся в решающей схватке за высший национальный трофей российского дрифта. Автодром Нижегородское кольцо. 26 и 27 сентября. Два дня скорости, дыма и зрелищных заездов. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
4: Что происходит?
5: Полиция опечатала здание.
4: Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
6: Арахнит.
7: Снимите это с меня!
6: В кино с 1 октября.
8: 18+.
9: Welcome back and right now.
10: А теперь...

0: будильники на радио DFM. Буяка, буяка, шурум-бурум, дитусовка. Ух ты, какая благоприятная среда для человека. Это все потому, что это маленькая пятница. Встречай этот недопраздник с нами в шоу
1: «Разбудилники». Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон Черный Перец, Акбалао, Мерио Куланджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Катя, looking good today.
1: Спасибо, Саймон. Хочу тебе рассказать про видео, которое сделало мое утро. Муравей, маленький муравьишка, несет на себе цветочек больше его самого раза в три. И главное здесь подпись. Не знаю, что он натворил, но надеюсь, она его простит.
0: И сразу видно, что самец, да, вообще?
1: Конечно. Даже в мире насекомых работает это правило. Накосячил, приходишь домой с цветами. Ты когда провинился перед девушкой, чем задабриваешь?
0: Это зависит от масштаба косяка.
1: Так, давай, минимум и максимум интересно.
0: Да, ну, минимум, там даже что-то посмотреть, там, улыбнуться, вот пройдет, да?
1: И сказать извини.
0: Да, вот есть уровень для цветов.
1: Да, а есть это средняя, да?
0: Да, а есть уровень, когда лучше просто вообще даже, ну, не показаться вообще. То есть лучше исчезнуть на неделю.
1: Мне нужно залечь на дно.
0: Да. На дно, чтобы ваше мое табло не было видно, нигде рядом. Вот, время же лечит. Вот, и со временем, вот, и как-нибудь появлюсь уже с таким лицом.
1: Ну и что с цветами ж, в итоге.
0: Ну что, все еще не разговариваем? Нет, разговариваем. А, уже разговариваем? Вот так.
1: Но, кстати, справедливости ради, надо сказать, что это работает. Когда
0: время, да?
1: Мужчина стоит с провинившимся лицом, но с букетом цветов, многое прощается,
0: Катя,
1: в этот момент.
0: Ты меня не слышала еще.
1: Что?
0: Это зависит от масштаба косяка. Есть даже такой косяк, когда провинившееся лицо и со цветами никак не помогает.
1: Судя по всему, мне повезло, у меня не было такого масштаба косяка. Мужчины, чтобы я не расплылась в улыбке от цветов.
0: Окей, отлично.
1: Мужчины, будьте как муравьи. Дарите девушкам цветы, не только когда накосячили, кстати.
0: Причем главное, чтобы букет был три раза больше
1: в три раза
0: тебя.
1: Тогда точно все зачтется.
0: Подумаешь, человек что ли вообще, то ли дерево сорвал, блин.
1: Мужчины и девушки, мы ждем всех в группе ВКонтакте под последним постом, в наших мессенджерах, потому что впереди пробушка. Кому она нужна, заказывайте. Для этого нужно оставить имя, город и просьба, кому будет адресована пробушка.
0: Да, а так, ну, дарите цветы просто так. Хотя, с другой стороны, она подумает, он что-то накосячил.
1: Он что-то наделал. И молчит.
0: Разбудилники. Через одну песню начнем.
2: Разбудят тебя разбудилники. Разбудилники. Живые будильники.
3: Включи разбудильники на радио DFM.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец. Кстати, у нас с Катей есть общее слово покидает меня. Общий деликатес.
1: Деликатес?
2: Антиделикатес.
1: Ну?
2: Это холодец.
1: Это правда.
2: Мы синхронно не любим.
1: Мы не любим, когда перед нами что-то дрожит.
2: Да, а по запаху краски мы тут разошлись вообще.
1: Обожаю запах краски.
2: Ты сейчас серьезно?
1: Да, я прям прохожу и... Готова помочь этому мужчине, который красит забор.
2: My God. Мои легкие, они очень легкие. Запах краски не для меня.
1: У нас тут с запашком позитива планируется пробушка.
2: Ну, он, конечно, связала запах.
1: Я пытаюсь.
2: И позитив.
1: Слышно, да, как мозг скрипел в этот момент?
2: Я заценил лайк, молодец.
1: У нас есть заявки на пробушку в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах.
2: Так. О, Альбина появилась у нас в мессенджере. Разбудилники, Катя, Саймон, поздравьте с Дере Маюк одноклассницу Катю Смирнову. Вау, тезка.
1: Ой, у меня есть знакомая, как подруга. Катя Смирнова.
2: Да? Может быть, это и она. Ну что ж, с днем рождения.
1: Она не одноклассница.
2: Тезка, с днем рождения, тезка. С днем рождения, Катя Смирнова. Happy birthday, Катя. Let's go.

0: Доброе утро, Сай и Кэт. Разбудите, пожалуйста, семью Шитиковых из поселка Овсюнино. Андрея, Алену и двух их дочек Милану и Анютку. Это Алексей на блондиночке. В скобочках это автомобиль, если что.
1: Прикольно. Алексей на блондиночке. Вау, звучит как название фильма.
0: Ну что? 18+, причем.
1: Ну что ж, погнали. О, как семья называется?
0: Шитиковы.
1: Как красиво вообще. Редкая фамилия, да, наверное, да?
0: Наверное.
1: Окей. The family Шитикова. Let's

0: этот трек реально часто используется на корпоративах, как конкурс, знаешь?
1: А, да?
0: Да, чтобы народ повторял.
1: Когда стул нужно занять.
0: Это просто
1: или
0: смешно.
1: Или карандашом в бутылку попасть.
0: Когда гости начинают повторять вот это... Там просто такое пополоскание горла
1: хорошая,
0: идет.
1: Хорошая тумада и конкурсы интересные.
0: Да, не говори. Ну что же, работаем дальше. У нас в мессенджере этот раз появился Владимир. А мою супругу Людмилу разбудите, пожалуйста, чтобы до вечера ее настроение было на высоте.
1: Доброе утро, разбудильнички, пишет Макс. Разбудите, пожалуйста, меня и мою любимую Елену Прекрасную. Сегодня едем на Азовское море.
0: Вау. Ну, кстати, бархатный сезон, да? Продолжается. А, ну, значит, если они на море, давай
1: что-то
0: что-нибудь...
1: подходящее отпускное хочешь
0: вообще
1: найти?

0: Да.
1: Мне даже любопытно, что это будет.
0: Сейчас буди, смотри.
1: Девушки бывают разные, черные, белые, красные.
0: Это уже было. А теперь, ну давай вот так, наверное, попробуем. Ну вот так, может быть.
1: Работать.

0: +7 495 956 101.2.
1: Это шоу «Разбудилники». Ladies and gentlemen, дамы и господа, ты и еще и она. Включи тусовку.

0: будильнике на радио DFM.
1: Реклама. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Темный Бабаевский» в ассортименте 75 граммов. 109 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.
11: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
12: Right now. А теперь тусовка.
13: On DFM.
12: DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: На паре.
2: Бонжорно, попкорно, Димир. Здесь каждый старый пульт находит свой фирменный шлепок.
3: Но... Не совсем. Зачем пульт шлепать?
2: Ну, погоди, ты же не из того поколения, когда ж... Ну, ты шлепаешь и... Ну,
4: а, и он работает.
2: И заработает, да.
4: Все, поняла.
2: Да. Это шоу «Разбудилники». Она ловко, ну, не шлепает пульт, правда, но соединяет кофе со стаканом. Катя Бодрова.
4: И тот самый Саймон.
2: Ну что ж, начинается паровычислительный процесс в игре «На паре».
4: Играть с нами будет Андрей из Ростова-на-Дону.
2: Ран-дан-дан.
4: Андрюх, привет.
5: Привет,
2: Саймон, Андрей.
4: Рад тебя слышать.
2: Yeah.
4: А, где находишься? В дороге на работу?
5: В дороге на работу, да, еду.
4: Видишь, как я угадала.
2: А я-то думал, он скажет, дороги на работе, находится на работе.
4: А еще такой вопрос, у тебя есть у тебя пара в жизни? Девушка, жена?
5: Да, конечно, супруга есть.
4: Угу. Как зовут?
5: Дарья.
4: Дарья.
2: Дарья.
4: А правила игры на паре. Мы тебе говорим Дарья, ты говоришь...
5: Андрей.
2: Все, забирай приз. Игра закончилась, приз забирай.
4: Ну, чуть-чуть давай, хоть повеселимся в эфире.
2: Ну, ладно, давай.
4: Дальше мы тебя называем разные существительные, реальных людей, звезд, а ты всем находишь пару. Нужно найти хотя бы 5 пар из вышеперечисленных, ниже перечисленных. Да.
2: Или выше перечисленных.
4: Все, давайте начинать, ребят.
2: Или сбоку перечисленных. Ну что ж, начинаем. Итак, первое слово. Халат.
5: Кто-кто?
4: Халат.
5: Что-то не расслышал.
4: Халатик, халат.
2: Халат.
5: А, халат, баня.
4: О, мычица, согласна.
2: Один правильный ответ есть.
4: Бабье лето.
5: Тепло, жара.
2: Правильный ответ, это вот второй, да? Так, чебурашка.
5: Гена.
4: Шаурма.
5: Хот-дог.
2: Окей.
4: Интересная пара.
2: Я думал, ну,
4: дельфины, завертон
2: или шаверма.
4: Шаурма и хот-дог.
2: Ну что ж, это у нас четвертый ответ правильный, да? Еще один, да, если что, да? Так, Дуа Липа.
5: Кто?
4: Дуа Липа. Знаешь такой?
5: Не, я не знаю, что это такое.
4: Исполнитель.
2: Это даже не что, а кто.
4: Что это?
2: Да, и она не липовая, она настоящая.
4: Ну хорошо, тогда идем дальше.
2: А, ну, дальше... Ой, у нас гонг зазвучал. Ну,
4: пятое задание. Караоке.
5: Микрофон.
4: Это хорошо.
2: Ну, а Дуа Липа, давай вот объясним-то. Ну, не здесь все ее знают.
4: Дуа Липа, это потрясающая английская певица.
2: Известная.

0: Ее, по-моему, если я не ошибаюсь, албанские корни.
1: Да, совсем недавно вышла замуж. Что еще? Спела с Элтоном Джоном.
0: Не, много чего, кстати, ее хиты у нас играют на радио DFM.
2: Теперь буду знать.
0: Да, вбей в поисковик Дуа, именно липа, но не липовая. Вот.
1: Не липовый, реальный подарок от радио DFM отправляется тебе за участие в игре «На паре».
0: О, теперь время для приветов. Вот, передай, кому тебе больше нра. У тебя есть секунд 7.
2: Я передаю привет своей дочке Арише, у нее сегодня день рождения.
0: С днем рождения.
2: Да, моей супруге Дарье, родителям, ну и всем, кто меня знает. Росток, учит Усовку.
1: Хорошо. Саймон рождения. Хотел спеть.
0: А как зовут дочь? Ариша, да?
1: Ариша, да?
2: Ариша, Арина, да.
0: Happy birthday, Арина. С днем рождения, Арина. Папа, присоединяйся. С днем рождения, Арина.
2: Арина.
0: Арина.
1: Ребята, просто потрясающий хор из нас. Ростов-на-Дону, включи тусовку.
0: Хорос.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему в России фраза «я только спросить» всегда звучит как начало боевика?

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: What's up?
3: What's up?
2: What's up? Акуна Матата, Ди Галактика. Всем жизни со стабильной поставкой эндорфинов. Это шоу «Разбудильники». Напротив меня наша мема мадемуазель Катя Бодрова.
4: Напомни мне Нейро Пеперенчино. Диджей Саймон, что в переводе «черный перец».
2: Yeah. Сейчас мемоскоп, прогнозы, которые присобачивают плюс в карму.
4: Сегодня мы узнаем от звезд, какой ты способ прокрастинации.
2: О, ну, кстати, у меня конструктивная прокрастинация.
4: Это как это?
2: Это когда ты просто откладываешь дела на потом, пока это тебя вот не начинает кошмарить. То есть, типа, специально откладываешь, чтобы захотеть это сделать.
4: До талого, да?
2: Да, чтобы совесть уже сама замучила. Вот я так делаю. Овны.
4: Видеоигры. Вам хотя бы на денек захочется спрятаться от реального мира в виртуальном.
2: У меня знакомый, который, у него есть время для этого дела.
4: Он прям выделяет.
2: Да, и в это время лучше ему не звони. Не мешай ему играть. Тилцы.
4: Любимый сериал. Укутаться в плед и пересмотреть тот самый сериал, где 100 сезонов. Сегодня это в вашем стиле.
2: Ух ты. Я такой сериал начал смотреть. Так, близнецы.
4: Сегодня вы просмотр старых мемов. Решили вспомнить, кто такой ждун и фразу «Это фиаско, братан».
2: Ну, у нас в коллективе есть амбассадор мемов.
4: Это наш Андрюха.
2: Да, наш звукорежь. Андрюх, привет.
4: В день по 5 мемов, чтобы вы понимали, присылает.
2: Он нас прокачивает.
4: Мемолог.
2: Ну, мемолог это ты, а он мемозаводчик. Так, раки.
4: Пересматривание старых фото и переписок. Продуктивности ноль, зато ностальгия выведена на максимум.
2: Львы.
4: Сегодня вы съемка сторис вместо дел. Работа подождет, контент никогда.
2: Ну это, кстати, кто-то это делает именно как работа, так что норм.
4: Да, судя по всему, в любой профессии уже это стало работой.
2: Не говори.
4: Кем бы ты ни работал.
2: Как только решили заниматься социальными сетями, поняли, что это вообще вторая полноценная работа. Я ушел обратно спать. Так, где вы?
4: Вы составление списков дел. Главное красиво записать, а выполнять уже не обязательно.
2: Ага. Виси.
4: Сегодня вы выбор фильма на вечер. Все по классике. 40 минут выбираешь, устаешь, идешь спать.
2: Давай лучше поспать. Или заходи лучше ко мне в DJ MC Simon. Я помогу с подборками. Скорпионы!
4: Разговоры с родственниками по видеосвязи. Вы поставили цель узнать все последние новости.
2: Оу, yeah. Стрелцы!
4: Сегодня вы спонтанные прогулки. Вышли на 5 минут и внезапно уже в другом районе.
2: My God, я так собака. Блин, Кать, я встретил собачника. Хотел похвастаться со своими... Сколько там у меня день? Иногда 7 тысяч километров, иногда 8.
4: Шагов или километров?
2: Километров. Он мне сказал, я наяриваю каждый день 20. Я сразу ушел обратно в свой панцирь. Просто так. Кто остается-то? У нас козероги были, да?
4: Козероги. Вы просмотр видео про продуктивность. Пока другие работают, вы только изучаете, как правильно работать.
2: Окей, водолей.
4: Сегодня вы скроллинг ленты. Мозг уже не понимает, почему после рецепта пасты идет видео про пришельцев.
2: Слушай, какой-то алгоритм крякнутый, да? Особенно после пасты обычно и макароны, блин, и фузили, блин, и папарделле. Все подряд вообще. Дальше, рыбы.
4: Вы мечтания под музыку. Физически вы здесь, но морально в клипе Джастина Тимберлейка «Cry Me River».
2: «Cry Me a River».
4: Оу.
2: Пум-па-пам-пам, па-па-пам.
4: Изменосом сегодня перепадет.
2: Неужели? Ну давай, минус.
4: Сегодня вы уборка вместо важных задач. Именно сейчас жизненно необходимо разобрать тот самый ящик и помыть те самые окна.
2: Вау, могу смотреть на три вещи вечно. Как горит вода, как течет огонь и как кто-то делает уборку.
4: Никогда не видела, как течет огонь. Но, наверное, любопытно.
2: Это огонь вообще-то. Ну что ж, это шоу «Разбудильники». Всем позитивного дня и плюс вайба. Только что был мемоскоп. Зиба-зиба за внимание.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
4: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
5: Утро, будильник, завтрак. Все привычно.
6: Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
7: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику – или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
8: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты. Т-банк.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
10: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
11: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
12: Мир. Каждый день в твоих руках.
13: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
14: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
15: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
16: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
17: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
18: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
19: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк Онлайн.
20: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
21: Up the next.
22: А дальше тусовка.
21: On DFM.
22: Потому что

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Ну и гаджет. Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ, и мы решили устроить с самого утра техно-рейв. Саймон расскажет про новинки из мира техники.
2: О, сегодня в «Ну и гаджет» то, что вы давно хотели, но стеснялись об этом говорить. От создателей держателя для шаурмы теперь шайтан-держатель для туалетной бумаги с полочкой для телефона.
1: О, как это мило. Чисто для мужчин сделано.
2: Как это мило, Катя, это про другую песню. Ну что ж, есть варианты с черепахой и есть с осьминогом.
1: А, только два варианта?
2: Не, ну и по желанию можно найти другие. Я пока вот эти два видел. Вот, производитель подумал обо всем. То есть для, все для вас. Бумага, понятно, для чего, да? А полочка для телефона. Главное, ничего не перепутать. Так получается, что у нас? Раньше...
1: С книжкой сидели, считали,
2: да,
1: что?
2: Или...
1: С журнальчиком.
2: Но даже были те, кто именно листовали и саму бумагу, то есть туалетную. Угу. Просто листали так, но и писали. То есть, да, было такое. Угу. А теперь листаем рилсы.
1: Да.
2: Поудобнее, да? Ну, а так, но, ребят, не забывайте, что врачи советуют не сидеть на белом троне дольше 10 минут, да? Вот.
1: Мужчины слышали?
2: Да, мужики, мы слышали.
1: Не час 10, а 10 минут.
2: Да, 10 минут. Так что присаживайтесь поудобнее, но ненадолго.
1: Приятного просмотра.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Рэп-прогноз.
2: Каша со

0: Без гроз. Будет ли солнце? Yes, of course. Но это не точно. Вот такой курьез.
1: Погода. Бабье лето продолжается, и нам это нравится. Плюс 12 столица в эти минуты облачно. Максимум разогрей до плюс 19.
2: Реклама. Премиальный жилой квартал Тейт. Квартиры с панорамными видами у метро Марьино Роща. Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. Тейт. Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
3: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Вторую пачку кешью «Семушка» ты зачем взяла?
5: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 449,90.

0: 99, а беру 2. А еще могу выиграть 1 000 000 на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
1: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Глобус».

0: Группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: В Гиперленте и ОКЕЙ летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
2: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
1: Гипервыгода в каждой покупке.
2: Все подробности на lenta.com.
3: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
2: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.
5: Welcome back and right now.
4: А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: DFM. Потому что радио DFM.

0: будильники на радио DFM.
1: Сибидиба, сибидиба, сибидиба, о-о-о, бонжорно, попкорно, ди-пипл. Это мы, живые будильники. Пробуждаем быстрее, чем встреча мизинца на ноге с углом

0: тумбочки. Вставай и врубай антисон шоу. Разбудилники.
1: Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон, черный перец, Акбалао, Мерио, Куланджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Ауа, yes, yes, yes, йоу.
1: И мы уже вообще играем в разбирайку в нашей группе ВКонтакте, в наших мессенджерах. Можно оставить смешную расшифровку аббревиатуре ЛИСТ. Л-И-С-Т. Саша из Т у меня в голове.
0: Так,
1: есть ли версии? Насколько лежу, я знаю, да.
2: Лежу и считаю трещины
0: на потолке. Это
1: продолжение. Люди, идите. Саймон танцует.
0: О, сейчас потанцую.
1: Калинка, малинка, да-ду-да-ду. Саймон постоянно танцует возле своего пульта.
0: Я же, кстати, стою офигачу, так что кто еще не заметил.
2: Люблю и спать. И трудиться.
1: О, какой молодец.
2: Это не я написал. Это не я.
1: Это не про тебя. Екатерина пишет. Люди интересуются старыми товарами.
0: О,
1: это уже за, да.
0: О, лежат.
1: Кто-то любит винтаж.
0: Ага. Лежат и смотреть ТикТок.
1: Лично. С тем самым приспособлением, о котором ты рассказывал. Держатель для туалетной бумаги.
0: Ой, не говори. С полочкой еще.
1: Там сидеть, да. Не лежать. С полочкой.
0: Но для лежанинга у меня что-то другое есть, если что.
1: Ладно.
0: Как-нибудь позже вам расскажу.
1: Ждем еще более смешные версии, потому что за самую классную вручим подарок от Радио ДФМ, когда подведем итоги игры «Разбирайка» в завершении нашего эфира. А пока можно еще и пробушку себе заказать. Все там же, в группе ВКонтакте, в наших мессенджерах. В личку пиши тоже. Как зовут, где живешь, кого будем будить.
0: Ну что ж, бодро пожаловать к нам. Это шоу «Разбудильники». Включи тусовку.

0: Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, бодро пожаловать к нам, моя брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Мы готовы устроить музлотерапию под названием «Пробушка». А заявки вы оставляете, напомню, в группе ВКонтакте под последним постом и в мессенджерах.
2: Ага, и там находится Алена в мессенджере. Доброе утро, пишет она, Саймон и Катя. Разбудите, пожалуйста, мою маму Свету, которая везет меня в школу и всех моих одноклассников 7А класса 41. Один или 41-я школа, как правильно?
1: 7А класс, 41-я школа, да.
2: 7А, вот так говорят, да?
1: Да, 7А, а ты как говоришь?
2: 7А.
1: Это какая-то в лотерейном билетике.
2: Причем это...
1: 7А.
2: Сразу слышно и видно, кто не учился в школе в России, да? Так, и это город Москва, вот на связи.
1: Будем. Родители, детей, которые отправляются в школу.
2: Класс 7А. Поехали.

0: здоровье. Оно продолжается.
1: Маме лето.
0: Доброе утро, Самончик и Катюша. Самончик. Разбудите моих пассажиров и всех водителей такси Кемерово от Галины. Суть по всему, Галина, водитель такси.
1: О, прикольно. В Кемерово я был. То есть, хорошо тусанулись, вспомню, да.
0: Где ты не тусовался хорошо, расскажи.
1: Ну, в Сахалинске я еще не был.
0: Нет?
1: Да, и еще не был там, где два брата.
0: Все тусовки впереди.
1: Да, два брата, это в Камчатской. Да.
0: Хорошо.
1: Ну что ж, Павлов... А, нет, Кемерово.
0: Кемерово, водитель такси.
1: Кемерово, включи тусовку. Together.

0: Baby. Так, Григорий пишет нам в мессенджере. Разбудите, пожалуйста, меня. Я этого заслужил.
1: Я этого заслужил.
0: Нескромно и все правильно. Молодец.
1: Доброе утро, любимые Саймон и Катюша. Разбудите, пожалуйста, моего сына Данияра и меня в казанских пробках. Каждое утро едем с вами в лицей. От Анастасии сообщение.
0: О, от всего сердца черного перца и от...
1: Корсетной Кати.
0: Во, зиба-зиба вам, что вы с нами. Вау, слушай, Катя, я должен это рассказать, раз есть повод.
1: О.
0: Вчера ко мне подходил...
1: Ребят, если у вас есть лишние 5 минут,
0: да,
1: готовьтесь.
0: Вчера ко мне подходил сосед по подъезду.
1: Угу.
0: Поверь мне, за 13 лет он ни разу ко мне не подходил.
1: А что вдруг случилось?
0: Вчера подходил и узнал, я узнал, что ты теперь на радио DFM.
1: То есть он до этого знал, что...
0: Да, он, наверняка. Вот, и у меня постоянно был шок. И он пожелал, знаешь, удачи. И просто так столько приятных слов. Он ушел, а я просто замер.
1: Сосед, привет.
0: Привет, ваша от души. Теперь вот поехали тусоваться.

0: Привет, сосед! Обалдеть, вообще я до сих пор в шоке.
1: И сосед. Принимаю участие в том числе в нашей игре. Она впереди, и все желающие. Телефон прямого эфира плюс 7495-956-101.2. Дозванивайтесь и изберите подарок от Radio TFM.
0: От всего сердца. Ну что ж, запомни, это шоу «Разбудильники». Заодно включи тусовку.

0: радио ДФМ, шоу «Разбудильники».
1: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости.

0: Есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге,
1: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Не хочешь прозывать клев? Афалаза.
5: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Т-Банк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАТО», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение АОТ-Банк 0+.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 0+.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Фейканутые, фейканутые.
2: Чик-чик, бум! Алоха, неплохо, ди команда. Это шоу «Разбудилники». Пока команды пропускают голы или голы.
3: Голы.
2: Голы, да? В Лиге чемпионов она не пропускает стакан с кофе. Катя Бодрова.
3: На слове «стакан» я напряглась. В его чашке уже тусуется пуэр, диджей Саймон.
2: Ну что же, играем в фейканутые игру, которая открыла нам новую команду. Не, игра, которая открыла нам новую команду, Real Хандрит.
3: Был такой. У нас на линии сразу два игрока. Это Ольга и Егор из Санкт-Петербурга.
2: Два игрока?
3: Да.
2: Потрясающе. Встречаем.
3: Приветики.
4: Здравствуйте.
2: Вау.
3: Егор, ты с мамой куда-то едешь, да?
4: Да, в школу.
3: В школу. Вау. Не опаздываете? Нормально? Минутка на игру найдется?
4: Нет, ко второму уроку.
2: Всего лишь ко второму. Вау, круто.
3: Повезло тебе. К семье вопрос. Ребят, вы что больше предпочитаете? Что мама чаще готовит? Рыбу или мясо?
4: Мясо.
3: Мясо?
2: Мясо.
3: А морепродукты уважаешь?
4: Да.
3: Да.
4: Рыбу и море.
3: Хорошо.
2: Okay.
3: Это нам пригодится, потому что дальше мы будем с вами в игре «Фейканутые» целую минуту придумывать блюда из морепродуктов. Ребята.
2: Это средиземноморская кухня,
3: да,
2: кухня сегодня, да, у нас? Понял?
3: Да-да-да.
2: Окей.
3: Креветки и все такое, только выдуманное. А с кого начнем? Мы будем по очереди называть эти блюда.
2: Не, ну ты, конечно, начинаешь. Mm-hmm. Ladies first. Потом Егор или мама? Кто играет с нами?
3: Егор, ты с нами играешь, мама помогает.
2: Или мама? Окей, тогда Егор, послушая тебя, уже поймет, ну, что дальше придумать.
3: Так.
2: И я закрываю этот круг, я неро пепперончино.
3: Ну что, давайте. Фантазию Егору перед вторым уроком активируем. Одна минута пошла. Итак, выдуманные блюда из морепродуктов. Кальмар-мелад.
2: Кальмар... Я даже не говорю. Кальмар-мелад.
4: Пюре из ракушек.
3: Как еще раз?
4: Пюре из ракушек.
2: О-о-о!
3: Наверное, жесткое.
2: Вау! А у меня будут крабовые нервы.
3: Креветозавр.
2: О май гад.
3: Я бы хотела
2: креветище, да?
4: Молоко морской коровы.
2: Как?
3: Молоко морской коровы.
2: Вау. Слушай, это уже победа. Это победа.
3: Потрясающе.
2: Ну, у меня остается, что сказать-то? Ну, фугуа-воска.
3: Наверное, запах у этой фугуа-воски такой.
2: Фугу — это же рыба, которая вот ядовитая, но едят все равно.
3: Шпрот, шпрота-потам.
2: Ганнам стайл потам. Так, Егор, давай.
4: Да, рыба в сгущенке.
2: Я тут представляю комбинацию.
3: Наверное, когда мама тобой была беременна, она вот подобные блюда ела. Рыба в сгущенке.
2: А ты знаешь, я сейчас представляю этот вкус и никак не могу понять, как это будет на вкус. Рыба с сгущенкой.
3: Смотри, какая рыба, во-первых. Ну невкусно, если кратко.
2: Любая рыба, после такого блюда ты будешь сидеть в одном месте надолго.
3: Да.
2: Ну что ж, потрясающе.
3: Слушай, креативность твоя на уровне просто 10%.

0: баллов, Егор. Да? Мы тебя поздравляем, благодарим и отдаем подарок от Радио ДФМ.
1: Вау!
2: Ура!
3: Я забыл вот это второе блюдо, которое он называл. Такое блюдо классное.
0: Молоко морской коровы?
3: Да, вообще.
0: Я попробовала.
3: Я себе возьму. Я надеюсь, ты еще не запатентовал. Ну что ж, теперь время для приветов. Есть 7 секунд. Давай, передавайте.
2: Передаю привет всем сплошникам, маме и одноклассникам.
0: И одноклассникам. Санкт-Петербург включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, если в творитель нам падеже кот котом, то почему пот не потом, а нос не носом? А я вообще

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Нейрогрув. Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И пока его ведущие пытаются вспомнить пароль от почты этим утром, ИИ уже написал новый хит. А на какую тему знает Сай?
2: О, у меня аллергии от них нет, если что. Ну ладно, в 2026 году какая самая кошачья страна в мире?
1: Кошачья?
2: Да, три попытки у тебя.
1: Япония.
2: Так, принято.
1: Какой-то там есть даже остров кошачий, насколько я помню. Да,
2: да, да. Да. Остров собак. Есть крутой фильм «Остров собак». Сняли его, господи, режиссер Уэс Андерсон. Рекомендую, кстати.
1: Хорошо. Какие еще кошачьи страны? Корея.
2: Так, Япония, Корея и...
1: Китай!
2: И Китай, да?
1: Набум, да.
2: Окей.
1: Спасибо.
2: Так, на третьем месте Индонезия. Кошки живут в 47% семей. На втором месте Румыния. Кошки живут в 48% семей. И на первом месте Россия!
1: Да ты что?
2: Россия!
1: Россия!
2: Кошки живут в 59% российских семей. Прикинь? То есть это получается в 6 семьях из 10.
1: Ну, у меня только потому, что у меня на них аллергия, так бы завела.
2: Кать, я уверен, что, возможно, у нас живут, мы только их не заметили. Если так много котов в стране или кошек.
1: Интересная статистика.
2: Да, то есть раз так много кошек в России, надеемся, прогиб будет зачтен, если сделаем кошатрек, то есть с помощью ИИ. И всех почти 200 пород кошек в мире в трек влезли всего лишь 16 пород. Ну что, слушаем кошачий ИИ-трек или кошатрек ИИ.

0: что ж, Кэт, ты когда-либо платила вообще за корм и за лоток, и за ипотеку?
1: Какое-то время, да, с кошечкой я пожила. Да.
0: Вау.
1: Ну, кошки не так уж дорого, что там, корм купить, наполнитель.
0: Ну, у меня не было кошки, но она пришла к нам жить. Причем пожила 2 месяца и смылась вообще.
1: Не нравится мне у вас.
0: У этого дедушка, когда я у него жил, да, вот просто прикинь вообще. Вот так.
1: Они такие, да, сами себе на уме.
0: Гастролируют, да. Ну что ж, тебе захотела себе какую-нибудь кошку здесь?
1: А вообще мне, вот, кстати, помни, как выглядит манчкин? Я что-то знакомая.
0: Крупная, мордастая.
1: Вот, они, по-моему, такие миленькие.

0: Ну да, большие, да, ну, дорогие кошки.
1: Мейн-кун была в гостях у человека, который, у которого была вот эта большая кошечка.
0: Ага.
1: Что могу сказать? В уборную после нее лучше не заходить.
0: Ух ты! Угу. То есть дело, как человек, да?
1: Прям, да.
0: Угу.
1: Берется за дело по-крупному.
0: Не, ну мелко не крошит, да? Ну, в общем, так, кошаверы или кошатники, с праздником. Вот, теперь мы знаем, что вас много в России. Теперь будем про кошек только хороший говорить.
1: Мяу.
0: Мяу. Хотя мы собачники. Ну ладно, мяу-гав. Гав-мяу. Ну что же, зиба-зиба за внимание. И теперь что? Россия самая кошачья страна.
1: Запомнили факт.
0: Да, похоже, мы живем с котами. То есть...
1: Да, ну да, ты котик.
0: Даже мы у них живем.

0: радио DFM шоу «Разбудильники».
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
5: Привет, вы кто?

0: 8-32-04-86-05. Город Санкт-Петербург.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Неоферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» /автокредиты на сайте банка «Совкомбанк.ру». Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
9: Старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
10: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
11: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
12: В этом весь ты.
11: И в этом весь ты. Т-банк.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
14: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
15: Карты с кэшбэками, скидками, сразу.

0: Срочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
1: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
3: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Катин хламник. Катин хламник.
2: Эй, олла параболла, ди факультет. На подходе интеллектуальный фитнес без головной боли. Это умная часть шоу «Разбудильники». Из своего широкого хламника достает факты Катя Бодрова.
3: Ой, и тот самый Саймон здесь.
2: Сейчас Катин хламник, где узнали, что коровы дают больше молока под музыку Моцарта, а не под, а не под шансон.
3: Да, и как мы помним, рэпчик они не любят.
2: Да, и гангстер-рэп не любят, да. Ну и еще тут мы-то недавно, да, вот перепутали Манчкин и Мейн-кун, да? То есть все-таки...
3: Не, мы не перепутали. Манчкин просто это не здоровые кошки.
2: Так, а Майн-кун как раз мордастая.
3: Да, да, да.
2: А,
3: она не мордастая, она здоровая.
2: Просто здоровая. Mm-hmm.
3: Она очень большая. Не, как собака.
2: Но морда как у две кошки.
3: Ну что, отправляемся снова ко мне в голову, где хранятся рандомные факты. Итак, пингвины – это ласточки, которые ели после шести.
2: Excuse me? What? What?
3: Ладно, шутка. Следующий факт. 79% людей после чиха говорят «Ой!»
2: Эпчо! Не, обычно я извиняюсь, даже наоборот.
3: А извините?
2: Да, но так меня учили, кстати, так я воспитался. То есть чихаешь, ты должен извиниться перед всем. А то ты же освобождаешь свои микробы, понимаешь?
3: Ну да, это нормально, кстати. А я, ну как бы, как я говорю... Ой, вот как-то так.
2: Ты чихаешь, ой, и ойкаешь.
3: Я ойкаю. Да нет, конечно, такой статистики, это тоже шутка. А вот теперь серьезно. В Японии, Тайване, Китае и Корее не принято целоваться на виду.
2: А, да, вот про Японию я знаю, да. Это называется PDF. Это Public Display PDF.

0: of public PDA, public display of affection.
1: Ну, вот в рамках их культуры это не очень принято, не очень прилично, не то чтобы вы получите какой-то штраф или наказание, но на вас кривые косы посмотрят. Поэтому в медовый месяц, Настя, туда не езжайте.
0: Кстати, я уверен, что они привыкли к тому, что иностранцы могут вести себя так, как они воспитались. А между собой, да, у них да, это не особо принято. Да уж. Ну, до Японии доехать и посмотреть. А столько чуднее истории я про эту страну слышал, что может, стоит поехать сам посмотреть. Может, все будет по-другому.
1: Будете в Японии, не целуйтесь.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Чурум-бурум.
2: Рэп-прогноз.
1: Каша со

0: Должно обойтись без туч и без гроз. Будет ли солнце? Yes, of course. Но это не точно. Вот такой курьез.
1: Погода. Ну и такую погоду хочется расцеловать. Плюс 13 облачно, еще разогреет до плюс 19. И небольшие осадки, возможно.
2: Реклама. Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
3: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
4: Выйдите на террасу. Сядьте в любимое кресло. Вдохните чистый воздух парка. Остановите взгляд на зелени деревьев. Расслабьтесь. Расслабьтесь.
5: Но не расслабляйтесь слишком сильно, чтобы не упустить свою резиденцию в клубном доме «Река». Городские виллы в парке на Мосфильмовской. Террасы, камины, окна в пол. Клубный дом «Река» от «Донстрой». Проектная декларация на нашойкодом.рф.
6: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
7: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за один час.

0: час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар, автостекло заменим быстро и легко.
2: Заказывайте завтрак без расписания. Попробуйте новинки от Озон Фреш и Excellent. Итальянскую фриттату, маффин с мортаделлой и сэндвич с черникой с быстрой доставкой.
3: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-394-4741.
4: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
5: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Кар-кар-кар-кар-кар. Прайс-прайс. Продай авто на Кар-прайс-прайс.
7: За 2 часа и по рыночной цене покупаем любое авто. Оцените свою машину бесплатно на сайте carprice.ru.
8: Второй кофе Бушидо ты зачем взяла?
9: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 1199,99, а беру 2. А еще могу выиграть 1 000 000 на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
10: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее.
11: До такси со 2 сентября 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на «Глобус».

0: группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Мы в сети. Официальный канал Радио ДФМ. В Максе. Просто набери в поиске ДФМ и подпишись. А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что Радио ДФМ.

0: будильники на радио DFM.
1: Бум! Шакалака! Белиссимо! Ди народ диссимо! Если бы к нам поступил заказ от самого Вия, мы бы с удовольствием подняли ему веки. Конечно, потому что мы веки поднимающие. Шоу
2: «Разбудильники». Здесь Катя Бодрова.
1: Уи! Я диджей Саймон Черный Перец, Агбалао Мерио Куланджа.
2: Тот самый Саймон. Продолжается игра «Разбирайка». Совсем скоро финал, поэтому торопитесь отправиться в группу ВКонтакте, в наши мессенджеры, в личку и придумать максимально смешную расшифровку аббревиатуры ЛИСТ. L-E-S.

0: СТ.
1: Что ж, а аббревиатуры?
0: Давай.
1: Так, Руслан у нас в мессенджере пишет. Получается, лист — это лучше избегать совещаний, товарищи.
0: Лучше избегать совещаний?
1: Да.
0: Товарищи,
1: да.
0: Ну, сложно не согласиться. Мы всегда это делаем.
1: А кто-то их любит вообще?
0: Если есть шанс слиться.
1: Есть люди, которые любят совещания вообще?
0: Люда исследует своих тараканов. Это на сеансе психотерапии явно.
1: Ну, это, кстати, полезное занятие. Надо с ними познакомиться, понять, вот чем они думают, эти тараканы в голове.
0: Какие еще у тебя версии есть?
1: Так, есть Лен изобрела собственный тайм-менеджмент.
0: Смешно. Лера, идем сажать топинамбур. Знаешь, что это такое?
1: Топинамбур?
0: Топинамбур. Это сахарозаменитель, я такой тоже кушаю.
1: Почему так сложно называется это? Топинамбур. Я думал, это звучит как каламбур или название.
0: А ты ешь только то, что вечеринки. Легко называется?
1: Не, ну не всегда.
0: Сахар, но... или топинамбур? Блин, я выговорю только сахар.
1: Сахарозаменитель, топинамбур. Блин, кто бы подумал?
0: Это потрясающе огромное какое-то количество версий. Люблю изучать старые тротуары. Вот Ольга либо про хобби свое пишет, либо расшифровку листа
1: дает. В нашем стиле личная инструкция солнечного танца.
0: О.
1: Это что, разбудилники? Включи тусовку, солнечный танец. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум.
0: Итоги подведем уже совсем скоро, поэтому торопись принять участие в игре «Разбирайка». А кроме того, там же, в группе ВКонтакте, в наших мессенджерах, заказывай пробушку. Как зовут, где живешь, кого нужно разбудить.
1: Теперь запомни, это шоу «Разбудилники». Через одну песню начнем.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я братуха от другой мамули. Саймон Черный Перец.
1: Готовьтесь, будем будить всех тех, кого заказали по-хорошему.
2: Будем?
1: Кому заказали пробушку. В группе ВКонтакте под последним постом принимали заявки и в мессенджерах.
2: Ну что же, пишет нам Аник. Доброе утро, Катя и Саймон. Разбудите, пожалуйста, моего папу. Он везет нас в школу. Каждое утро слушаем ваше шоу. Вау!
1: Отец молодец.
2: Вообще, как нам приятно. Папа могет, да? Ну что ж, погнали. Let's go!

0: разбудите моего мужа Владимира. Он проспит годовщину нашей свадьбы. 21 год. Ура! Пишет Анна. Анна плюс Владимир равно любовь навсегда.
1: 21 год.
0: 21, ты представляешь?
1: Это марафон. Молодцы, ребята,
0: вообще. А Саймон марафонцев уважает.
1: Да, марафонцев уважаю очень даже. Слушай, надо будет скорее такой проспить.
0: Не проспи, не проспи. А то потом придется нести, как муравей, букет больше себя в 3 раза.
1: Ну да, но если вдруг проспишь, обращайся, я тебя отмажу. Посмотрим, как получится. Ну что ж, просыпаемся. И желаю вам, конечно, всего наиобалденного. Let's go!

0: земли.
1: Из земли.
2: Молодец.
1: Let's go! Вау! Ну что ж, так что 21 год у них, да, через 4 года уже юбилей, да?
0: Mm-hmm.
1: Ребят, вообще, гуляйте до упада. Повод уже появился. Дальше, читаем ваши комменты. Это безымянный у нас, потому что вместо имени там одни смайлики. Но пишет добрейшего утречка в нашем мессенджере. Разберите, пожалуйста, моих прабабушек. Ух ты, им как бы на работу, а они не хотят просыпаться ночью в каком-то клубе, отдыхали. Молодежь нам за 60.
0: Чего?
1: Прикинь, прабабушек.
0: Во-первых,
1: хочет.
0: Мы никогда в жизни с тобой не будили прабабушек.
1: Прабабушек.
0: Во-вторых, я не знала про дискотеки для прабабушек.
1: Где прабабушки тусуются всю ночь?
0: И в-третьих, тебе обязательно нужно отыграть там сет.
1: Слушай, для прабабушек я даже не знаю, какую песню ставить.
0: Подумай внимательно, я пока еще одну прабушку зачитаю. DFM, Катюня, Саймон, разбудите Максима, тунеядца из Ижмы. Пусть просыпается и работает. От Александра просьба.
1: Ну что ж, для прабабушек давайте так попробуем.
0: Следующий вызов пра-пра-пра-бабушка.
1: Я бы уверен, что они вот эту песню знают.
0: Ну-ка.
1: Прикинь, человек поет про бабушки.
3: Дорожка моя, да по тебе скучаю.
1: Нет?
3: Я
0: ты меня сейчас про бабушки назвал? Ты. Выйдем.
1: А про бабушки не поймут?
0: Вряд ли, знаешь.
1: Мне нужно...
0: Кать. Там современные прабабушки, судя по всему.
1: Смотря кто пишет. Если тот, кто пишет, ему 5 лет, конечно, вполне подойдет.
0: А, ну ладно. Да не, даже в этом. Ой.
1: Да?
0: Да.
1: Но я...
0: Все, миссия выполнена. Прабабушек разбудили.
1: А что, мне поставить? Возьмите телефон, что ли, детка?
0: Вот, это другое дело. Прабабушки знают.
1: Она не поймет. Ты куда?
0: У нас впереди финал игры «Разбирайка». Еще можно успеть оставить максимально смешную расшифровку аббревиатуры LIST, L-E-S-T, в группе ВКонтакте, в наших мессенджерах. Действуй. За самый смешной комментарий отдадим подарок от Радио DFM.
1: Ну что ж, спасибо всем за внимание. И прабабушкам вообще-то хорошо выспаться после клуба. Это шоу
0: «Разбудилники».
1: Прабабушки, everybody, включите тусовку.

0: Реклама.
1: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Дочка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
2: Фантастика.
3: Бизнесу быть. Дочка Банк.
4: АО «Дочка» программа лояльности.

Качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров.

0: Лихучий Эйчестри в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
4: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
7: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: Right now. А теперь тусовка.
9: On DFM.
8: DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Разбирайка. Разбирайка.
2: Уи! Ауа-ауа, чао, какао, ди человеки. Это кофе, заменяющее шоу. Разбудильники. Есть Баби Магнит. А у нас кофе Магнит. Катя Бодрова.
3: Пуэр Магнит тогда уж. Диджей Саймон.
2: Сейчас аббревиатурная абракадабра. Разбирайка.
3: Мы сегодня расшифровывали аббревиатуру LIST. L-E-S-T. Делали это в группе ВКонтакте под последним постом, в наших мессенджерах. В личку вы тоже отправляли варианты. И самое время выбрать лучший комментарий.
2: Да, LIST не диджей, вот если что. Поняла, да, о чем,
3: да,
2: Вич?
3: Да.
2: Ну что же, лежу и считаю трещины. Такое был вариант.
3: На потолке, там еще было предложение.
2: Да, потолки, да.
3: Латте исцелит сонного тинейджера. Вот такая версия от Вадима Семенюк.
2: Латте?
3: Латте. Исцелит?
2: Не сомневаюсь.
3: Сонного?
2: Не сомневаюсь, для кофеманов. Ну что ж, Лен изобрела собственный тайм-менеджмент.
3: Это было смешно, это я помню. Здесь еще новенькие есть какие-то комментарии. Лениво играла собака Татошка.
2: Татошка?
3: Лежа искал Саймон тапки.
2: Откуда вы знаете? Я же пальцем щупаю вообще пол.
3: Кто-то следит за тобой.
2: А вот ты так не делаешь? Я же по частям просыпаюсь.
3: Ага.
2: То есть, когда...
3: Сначала ноги?
2: Нет, сначала туловище, понимаешь, просыпается. Нет, это наоборот ноги.
3: Ищет тапки, а потом уже открывают глаза.
2: Да, да, ноги, а потом туловище, да.
3: Кстати, примерно и я так.
2: А вот какой вариант у нас еще есть. Руслан пишет, LIST – это лучше избегать совещаний, товарищи.
3: Вау, вот это версия.
2: Это жиза.
3: Угу. Линейно-интегральный сдвиг транскрибации.
2: Ребята, мои мозги вышли из чата.
3: Да мне очень нравится. Может быть, у меня сегодня такое настроение какое-то романтичное. Версия от Ольги уже озвучивала. Люблю изучать сырые тротуары. Вот так расшифровала LIST.
2: Если бы она жила в Санкт-Петербурге, она...
3: Так она из Петербурга.
2: А почему не по ребрике-то?
3: А, нет, прости, нет, из Кировской области.
2: А, ну а то вообще-то переобулась, что ли? Пропукала свой город.
3: Оля, мне очень понравилась твоя версия. За это я тебе отдам подарок от Радио ДФМ.
2: Там где транскрибация или...
3: Нет, нет, нет, это слишком на умном. Про сырые тротуары. Давайте литературное возьмем сегодня.
2: А у меня Руслан возьмет, то есть он всех предупреждает, лучше избегать совещаний, товарищи.
3: А вот. Тут согласимся. Ребята, поздравляем.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, к этому времени я с большим трудом, но уже привык к тому, что в России руки не доходят посмотреть.
3: А?
2: Ну, как понять выражение «ноги в руки и вперед»? What?
0: Реклама.
4: Центр управления «Мы дома».
5: Ого! Откуда это небесное тело?
4: Из нашего фитнес-центра.
5: А этот маленький спутник?
6: Из нашей школы.
5: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
6: Мы за ресторан.
5: Тогда начинаю отсчет. 10.
7: Космический 9, центр Москвы, 8, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Второй наполнитель Кэтстеп ты зачем взяла?
9: В гипермаркетах Глобус я плачу за один 1599,99, а беру два. А еще могу выиграть 1,000,000 на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
8: Глобус. 20 лет. Делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте порядка получения на globus.ru.
10: Премиальный жилой квартал Тейт. Квартиры с панорамными видами у метро Марьина Роща. Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. Тейт. Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
11: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Присоединяйся к официальной группе «Радио ДФМ» в Максе. Новости, мемы, видео, полезный, иногда бесполезный и топовый эксклюзивный контент. Все это в официальной группе «Радио ДФМ» в Максе. Найди и подпишись.
12: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка
12: on DFM.
0: Потому что радио DFM.
12: DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Микстура Саймона. Микстура Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» в эфире. И если музыка лечит, то после следующей рубрики ты будешь абсолютно здоров. Готовься принять микстуру Саймона. Сай регулярно презентует нам разные миксы, посвященные отдельным артистам, отдельным жанрам и даже событиям. Что сегодня?
3: О, сегодня в моей микстуре свежий тек-хаус-микс. Тек-хаус, как мы уже знаем, это когда техно и хаус встретились, посмотрели друг на друга и решили, что... Давай бахнем что-нибудь погромче.
2: И решили сделать то, что ничего нельзя делать в Японии.
4: Поцеловаться.
3: Да, да. Ну что ж, музон динамичный и создан для танцпола. Даже ноги начинают двигаться раньше, чем мозг успевает понимать, что вообще у вас здесь происходит. Так что давай включи тусовку под мой новый Tech House Mix. Сделай звук погромче.
0: DJ Simon.

0: будильнике на радио DFM.
1: Реклама. Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо поднывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Темный Бабаевский» в ассортименте 75 граммов. 109 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси.

0: оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
1: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. Две таблетки – два раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь ты.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства с Тенет Т4Л. Больше технологий и комфорта с Тенет Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
2: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: А дальше тусовка.
9: On DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: ABC-дишка. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ позволяет экономить на репетиторе по английскому языку. У нас свой носитель английского языка, диджей Саймон, прямо сейчас научит нас хорошему, надеюсь, уличному выражению или словечку.
2: Сейчас поймем, что принес носитель.
1: Переносчик.
2: Переносчик.
1: Переносчик.
2: Слушай, смешно. О, май гад. В моем мессенджере DJ MC Simon можно прокачать уличный английский без галстука, учебника и училки с указкой. И, соответственно...
1: Есть такие училки с указками.
2: О, май гад. А я как переносчик вот сленга обычно устраиваю домашние задания. Так что, кратко, ты помнишь, что такое слей?
1: Слей.
2: Mm. Ты не переносится.
1: Я не готовилась.
2: Да? Подожди, но слей — это же круто. Это уже круто.
1: А, да, слей. Это я могу сказать в отношении любого предмета, вещи, твоего лука, если ты выглядишь круто. Слей.
2: Вообще
1: это слей.
2: Разнос, да, вообще? Типа, очень круто. Шикарно, блестяще. Очень круто. Ну что ж, теперь новый сленг. Максин. Максин пишется с двумя X, мы не жадничаем.
1: Ага.
2: Да, то есть M-A-X-X-I-N-G.
1: Что-то на максималках, да, в настоящем времени.
2: Неплохо.
1: Работаю сейчас на максималках.
2: Неплохо мыслишь.
1: Максин.
2: Да, максин. Это современный сленг, который означает максимизировать, оптимизировать что-либо и выкладываться на полную.
1: Ага.
2: То есть, то есть максин часто добавляют к конкретному действию или цели. Например, looks maxing. Это максимально работать над внешностью.
1: Mm-hmm.
2: Вот looks maxing,
1: то есть,
2: да?
1: Уйти с головой на русский лад.
2: Да, то есть выглядеть такой хорошо максимально, да? Sleep maxing.
1: Sleep?
2: Да.
1: Что это?
2: Это сон.
1: А, сон.
2: Да, сон. То есть попытки добиться максимально качественного сна с помощью специальных привычек, режима, приложения. Это sleep maxing.
1: Хорошо.
2: Вот. А борщ maxing.
1: Это когда я приготовила большую тарелку борща.
2: Ну, это как начало, да. Но ты же надо максимизировать этот борщ, правильно?
1: Да.
2: Поэтому получается, как бы, ну, ты добавляешь туда сметанку, чеснок, там...
1: А, апгрейд такой.
2: Апгрейд, то есть максин это, ну...
1: Сальце обязательно порезать.
2: Excuse me?
1: Сало.
2: Сало не в мой борщ.
1: Сейчас я тебя научу уличному русскому.
2: Скат, я сколько живу в России, меня еще не заставили съесть сало. Мы с ними вообще не дружим.
1: Плохо пытались. Вызов принят.
2: Мне лучше борщ с чечевицей.
1: Максин.
2: Да, максин, борщ максин.
1: Запомнили?
2: Да.
0: На радио ДФМ разбудят тебя разбудилники, разбудилники, живые будильники.
1: Включи разбудильники на радио ДФМ.

0: Прогноз на DFM.
1: Рэп-прогноз.
2: Каша, сосиски, жареные яйца. Вкусно завтракать нам нравится. А еще любим слушать DFM. Включил и все, никаких проблем. Здесь DJ Саймон и мой рэп-прогноз. Должно обойтись без туч и без гроз. Будет ли солнце? Yes, of course. Но это не точно. Вот такой курьез.
0: Погода.
3: Облачно в Москве в эти минуты, 14 градусов со знаком плюс, еще разогрей до плюс 19, возможен небольшой дождь.
0: Реклама. Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом. Закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи. Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: «Мобискар Автостекло». Заменим быстро и легко.
5: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в «Мобискар» всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
4: Мобискар Автостекло. Заменим быстро и легко.
6: Сидя на веранде прибрежного кафе, напускала по воде солнечные зайчики с серебряными босоножками и думала:
7: прокатиться на электропароходе по реке или пригласить Макса на пикник вон там, в тени акации.
6: На московском острове каждый день как отпуск. Отпуск длиной в жизнь.
8: Остров Аддонстрой. Квартиры в курортном центре столицы. Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
10: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
9: Гипервыгода в каждой покупке.
10: Все подробности на lenta.com.
11: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
10: Группа компаний «Кортрос».

0: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Welcome back, and right now...
2: А теперь тусовка.
1: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И сегодня мы устроили пробушку прабабушкам.
2: Первые.
1: Узнали, что Россия — страна кошек.

0: А Сай признался, что никогда не ел сало. Но это пока, я тебе скажу так.
1: Кать, прости, я сало не уважаю. Вот. Хоть побей меня салом.
0: Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова. И, как говорит муравей из мемного видео, дарите женщинам цветы.
2: Дарите женщинам цветы. Без повода и без причины.
0: Именно так.
1: А потом она подумает, что ты уже накосячил, если без причины даришь. Ну что ж, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Акбалао, Мерио Куланджа. Ты, народ, желаю, чтобы все сложные задачи сегодня решались одним движением брови. И чтобы уровень твоего везения заставлял завидовать даже людей, которые победили в лотерее. А напоследок и главное, желаю, чтобы твоя удача не закончилась, как пищевая сода. Ну что ж, я на связи во всех соцсетях, как DJ MC Саймон. Целую, обнимаю, убегаю. До завтра.
0: У нас все на этом, но тусовка продолжается.

0: На самом деле все только и говорят, что сегодня 23 сентября, день осеннего равноденствия. Но хотя бы я давайте не буду на этом акцентировать внимание. Подсознательно мы-то понимаем, что это уже случилось. Просто не будем лишний раз говорить о том, что уже много-много раз было сказано. Лучше давайте представлюсь. С вами уже я, Тимур Белов. Всем от меня огромный привет. Да, наши разбудильники пошли отдыхать и набираться сил. Специально для того, чтобы как следует уже завтра подготовиться к следующей пробушке. Все случится уже в четверг. Разбудильники Саймон и Катя готовятся. Ну а мы давайте с вами продолжим продвигаться вперед. Тем более нам компанию составят отличные треки. И музыканты Надо 54 Ультра. Обожаю этот трек Talk to You. Паскаль Ютублен. Давно его не было в нашей компании Friendships. И также Алок и Кали Dive Into Me. Все они впереди здесь на Radio DFM. Включи тусовку вместе с нами.
1: Реклама.

0: на vtb.ru. Банк ВТБ. ООО 0+.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же.

0: Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
0: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО Альфа-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.

0: Каждый будний вечер на радио Дефа.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show on DFM. Горячее, острое и откровенное.
1: Самый страшный момент, я уверена, что у каждого из вас, он хоть раз в жизни был, это когда ты спишь или ложишься, знаете, уже дремота такая, ты уже сон, потом стиралку не разгрузила.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Ну, знаете, я что думаю? Ну, пусть он не заполняет вазы, ваш муж, главное, чтобы заполнял холодильник. Это все-таки самое главное. Если он с этой задачей справляется, цветы мы ему прощаем.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
6: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
7: Волга. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает?

0: спасает всех нас.
1: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Up the next.
9: А дальше тусовка.
8: On DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: Радио DFM.
1: Всем от меня, Тимур Белова, еще раз огромный привет. Есть что интересного рассказать, особенно если вы смотрите на своих коллег в этот момент и замечаете, что кто-то из них выглядит, ну, достаточно уставшим. Так вот, в ходе очередного исследования изучали переписки сотрудников в рабочих чатах и попытались все-таки в ходе этого исследования выяснить, какие имена чаще встречаются среди людей, которые страдают все-таки вот этим вот выгоранием. Есть ли такие признаки? В лидерах оказались Екатерины, Катеньки, наши ненаглядные и прекрасные. Вот что чаще всего, да, они пишут коллегам, что сил больше нет, я выгораю, можно все эти вопросы я перенесу на понедельник, после выходных все решу и все такое. Такие сотрудники чаще встречаются в отделах HR, бухгалтерии и финансов, но Катеньки в этом деле не одиноки. Следом идут Александры, Анны и Дмитрий. В их переписках тоже встречаются жалобы на усталость, проблемы с концентрацией, забывчивость и сном. Вот такие вот дела. Ну что я могу сказать? Все мы немного Екатерина, Александра, Анна и Дмитрий, особенно когда очень-очень хочется отдыха.
2: Я хочу отдохнуть. Мне нужен отдых. Я не думаю, что вернусь. Признаюсь тебе, я и не хочу.
1: Ну, в принципе, я бы от отдыха тоже не отказался.
0: Погода.
1: Да, отдыхать, конечно, не работать, но и на погоду тоже стоит обратить внимание. Сегодня температура воздуха плюс 17-18, это максимальные показатели, вечером до плюс 16, пасмурно, ночью ожидается небольшой дождь, влажность при этом 75%, а ветер северо-восточный.
0: Реклама.
3: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
4: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Муж главный по ремонту.
6: Жена главная по ремонту.
5: Муж главный по ремонту.
6: Жена главная по ремонту.
7: Каширский двор. Главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе, 19. Кадвор.ру.
8: Дорогие красно-белые, не пропустите важные матчи на стадионе «Лукойл-Арена». 18 октября в 18:30 «Спартак» сыграет с командой «Рубин». Приходите на матч, участвуйте в розыгрыше 5 автомобилей и получите приоритетное право покупки билетов на апрельскую встречу с ЦСКА. Билеты на tickets.spartak.com.
9: Розыгрыш проводится с 30 августа 2026 по 29 мая 2027. Подробнее об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте spartak.com.
0: Присоединяйся к официальной группе Радио ДФМ в Максе. Новости, мемы, видео, полезный, иногда бесполезный и топовый эксклюзивный контент. Все это в официальной группе Радио ДФМ в Максе. Найди и подпишись.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Радио ДФМ.
1: Single Lady на Radio DFM, диджей Лайла Алиса. Отлично писались эти ребята в нашу компанию, не забыли включить тусовку, разумеется, без этого никуда. С вами по-прежнему я, Тимур Белов. Всем еще раз привет и хорошего продолжения.

0: к этому стоит уже готовиться. Ну и немного таких космических историй вдобавок к этой информации. Уже завтра, в четверг, магнитная буря может прийти на нашу планету. Да, к Земле приближается поток солнечного ветра, который может вызвать вторую магнитную бурю этой осени. В общем, появится еще одна отмазка, мол, болит голова, ничего не хочу. Но мы-то знаем, в чем секрет, правильно? Тейт Макрей, The Second Voice и также Карлита и Софи Такер, они впереди. И пусть голова ни у кого сегодня не болит.
1: Радио DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: DFM.
1: Радио DFM. В эти самые секунды мы послушали историю под названием «I'll be waiting» на Радио DFM прямо сейчас и на Рехаб. Ну, а может быть, кто-то из вас вот сейчас сидит, понимаете, и ждет того момента, когда там на горизонте замаячит работа вашей мечты. И на самом деле есть кое-что интересненькое. В Москве тут открыли вакансию специалиста по уходу. Вон, за кем бы вы думали, а? Попробуйте угадать по звуку, пожалуйста. Вот такая вам небольшая подсказочка. Ну, разумеется, это условно. Нужно будет что делать на этой работе? Ухаживать за этими прекрасными животными. Человеку предстоит проводить время с животными, со слонишками, кормить их, убирать вольера. Ну, я думаю, что развлекать. Они от этого точно не откажутся. Ну, я же говорю, вот почитав парочку таких вакансий, да, интересных вакансий, на самом деле их очень много. Если вы решите вдруг выделиться именно в этой категории, то выбор огромный. Главное, чтобы было желание поработать. Вот и все.
2: Погода.
1: В этот самый момент давайте обратим внимание на погоду. Сегодня температура воздуха за окном плюс 17-18, вечером до плюс 16, пасмурно. Ближайшей ночью ожидается дождь, влажность воздуха при этом 75%, а ветер северо-восточный 3 метра в секунду.
2: Реклама. Премиальный жилой квартал Тейт. Квартиры с панорамными видами у метро Марьина Роща. Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. Тейт. Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
3: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Кар-кар-кар-кар-кар. Прайс-прайс. Продай авто на Кар-прайс-прайс.
5: За 2 часа и по рыночной цене покупаем любое авто. Оцените свою машину бесплатно на сайте carprice.ru.
6: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом. Закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик-лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Дорогие красно-белые, не пропустите важные матчи на стадионе «Лукойл-Арена». 18 октября в 18:30 «Спартак» сыграет с командой «Рубин». Приходите на матч, участвуйте в розыгрыше 5 автомобилей и получите приоритетное право покупки билетов на апрельскую встречу с ЦСКА. Билеты на tickets.spartak.com. Розыгрыш проводится с 30 августа 2026 по 29 мая 2027. Подробнее об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте spartak.com.
2: Найди свою тусовку среди 55 онлайн-станций на dfm.ru.
8: Welcome back, and right now...
2: А теперь тусовка.
8: On DFM.
2: DFM. Потому что Радио DFM.

0: На самом деле, с какими только исполнителями не сравнивали его голос, но в любом случае он во многих вещах был и остается оригинален, да, это точно. На радио FM только что послушали Уикенда Blinding Lights. Я почему-то вспомнил ту прическу, которая у него была в самом начале карьеры. Пучок! Но зато какой пучок запоминающийся, это точно. Ну хорошо, давайте уже отстанем от прически Уикенда, а то уже как-то даже неприлично, что ли. Лучше обратим внимание на тех, кто ожидается у нас впереди. Я, Тимур Белов, вам обещаю, гарантирую встречу с Чарли Путом. Attention, скажет этот парень. On the Beach от Жбеля и еще раньше Алок и Калит. Все они будут здесь на Радио DFM. Включай тусовку вместе с нами.
1: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.tde.ru/16+.
5: Кэш можно.

0: ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
4: Фантастика.
5: Бизнесу быть. Точка.Банк.
6: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на Точка.ком 18+.
7: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
8: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты.

0: уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
1: Легкий флирт, я считаю, в общем, допустим. Но когда я думаю о том, что мой молодой человек тоже с кем-то флиртует, я думаю, убью.
2: Ой, у тебя включается дракон из сериала «Игры престолов», да? Дракарис, да?
1: Да, то есть как бы здесь опять такая ситуация, что типа я-то могу, я же себя контролирую, а вот там не знаю. Лучше не надо.
2: А почему так уверена, что сможешь контролировать? Иногда засасывает.
1: Тоже
2: то
1: верно.
2: Смотри, с кем.
1: Ну, меня никогда не засасывало, в общем. Я никого.
0: Вот ремикс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер Gland J6 от 15 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
7: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
8: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге,
7: в самолете. Просто и удобно. Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Представьте жизнь у моря. Каждый день, круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: миллионы рублей. Бизнесу быть. Точка.банк.
1: АО. ООО банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
2: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
3: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
4: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausovcombank. Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредиты/автокредиты на сайте банка.

0: Модели Honda Edge 3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на AZS.нефть.
0: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
5: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
0: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
6: Up the next.
1: А дальше тусовка.
6: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Радио Ди ФМ.
1: Bad Guy от Билли Айлиш. Прямо сейчас послушали на Радио Ди ФМ. Но вот когда, знаете, меня спрашивают, играл ли я хоть раз в падл, я без какого-либо смущения отвечаю, что нет. Пока, знаете ли, не успел. Но тем временем этот вид спорта с каждым днем становится все популярнее и популярнее в нашей стране. Вот вам немного цифр. Чтобы действительно поверить, за 2 года число зарегистрированных клубов, где можно поиграть в этот самый падл с друзьями, ну и в компании своих коллег, может быть, выросло в 15 раз. Больше всего площадок по-прежнему располагается в Москве, в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Ну, скоро этот модный падл, я так понимаю, до каждого доберется. Хочешь ты играть в него или нет, но в любом случае придется. Я Тимур Белов, на этом прощаюсь. Может быть, сегодня вечерком попробую. Не знаю, посмотрю. Завтра обязательно отчитаюсь. Оставляю вас в компании Артема Скоробогатова и спрошу у него, играл ли он в эту самую модную игру.
0: Погода.
1: Давайте обратим внимание на температуру за окном. Плюс 17-18. Такие показатели прямо сейчас. Вечером до плюс 16. Пасмурно. Небольшие осадки ожидаются ночью. Температура воздуха, с ней все понятно. Влажность 75%.
0: Реклама. Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе. Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Котвор.ру.

0: застройщик группа ЛСР. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Вторую туалетную бумагу папе 8 рулонов. Ты зачем взяла?
2: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 419,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
3: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До такси со 2 сентября 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте порядка получения на globus.ru.
4: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
5: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на «Автоспот». Все проверены. По каждому бесплатный отчет. «Автоспот». Найди свой авто со скидкой.
6: Дорогие красно-белые, не пропустите важные матчи на стадионе «Лукойл-Арена». 18 октября в 18:30 «Спартак» сыграет с командой «Рубин». Приходите на матч, участвуйте в розыгрыше 5 автомобилей и получите приоритетное право покупки билетов на апрельскую встречу с ЦСКА. Билеты на tickets.spartak.com. Розыгрыш проводится с 30 августа 2026 по 29 мая 2027. Подробнее об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте «Спартак».
7: Все, за что вы любите радио DFM, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на DFM с телефона и скачайте.
8: Welcome back and right now.
7: А теперь тусовка.
8: On DFM.
7: Потому что радио DFM.

0: Это «Медуза» и «Good Boy» с треком «Piece of Your Heart» на радио DFM. Ну а героине нашей новости петь дифирамбы не приходится. Хотя важно, с какой стороны еще на это посмотреть. Предлагаю для этого, собственно, отправиться в Америку. Тамо, значит, жительница одного из штатов, решила купить себе кур. И в итоге так полюбила пернатых, что решила запечатлеть их навеки вечные. Причем на себе. Сначала она набила одну татуировочку с курицей, потом другую, ну а затем началось самое настоящее куриное тату-безумие. Девушка стала обладательницей мирового рекорда за самое большое количество телесных картинок с курицами. На ее коже теперь их красуются аж 43 штука. Да, картинка в непогоду выглядит так себе, конечно.
1: И ты словно мокрая курица, шагаешь босиком по улице.
0: Я вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый. Желаю вам легкого рабочего дня. Точнее, продолжения в нашей компании.
2: Реклама.
3: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-9840. 0+.
5: Дорогой, как называется мать, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Конечно, можем.
8: Беспроцентный лимит на все. Можем?
7: Конечно, можем.
8: Подключить бесплатно к дебетовой карте.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
2: Фантастика.
3: Бизнесу быть. .банк.
4: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на .com. 18+.
5: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
6: Пароль ВТБ для бизнеса.
7: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
8: А второе?
7: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно. Удобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
12: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пау Сбербанк.
13: Welcome back, and right now.
14: А теперь

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show on DFM. Импровизация высшей пробы.
1: Луис Альберто, я помню, откуда он, кто и с кем мутил.
0: Горячее, острое и откровенное.
2: Подождите, Луис Альберто.
1: С Марианной.
2: Мариана, точно.
1: Да, это богатые тоже плачут. Да.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Ля-ля-ля, да венте, восе аватову, порамон, апинте джора, порамон, апинте джора.
0: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу, начало в 18.00. Юля Пого на радио DFM. Реклама.
3: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
4: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
5: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. 2 таблетки 2 раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных

0: Модели Honchi HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на AZS.нефть.
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
7: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.

0: бизнесу быть. .банк.
1: АО. ООО банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
3: ОРБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
4: Up the next.
5: А дальше тусовка.
4: On DFM.
5: Потому что радио DFM.

0: Ну что, прямо сейчас предлагаю таки всем вместе, дорогие друзья, перевернуть календарик и попытаться вспомнить, что же такого интересного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1784 году французский король Людовик XVI распорядился, чтобы все носовые платки были квадратными, так как шить их неровной формы невыгодно. В 1848 на свет появилась первая жвачка, которую, к слову, у себя дома изобрел американский бизнесмен Джон Кёртис. Ну а в 1939 в Нью-Йорке заложили капсулу времени, которую должны вскрыть через 5000 лет, то есть в 6939 году.
1: О погоде.
0: Сейчас по ощущениям 20 градусов и облачно, а завтра температурка вроде бы та же, но уже местами дождливо, к сожалению.

Радио DFM. Включи тусовку.

0: Я точно не могу назвать себя настолько шопоголиком, чтобы покупать БУ вещи, даже если они некогда принадлежали знаменитости. В Париже, значит, прошел аукцион, на котором продали вещи актрисы Брижит Бардо. Невероятно, но факт. С молотка они ушли почти в 20 раз дороже их первоначальной оценки. Общая сумма продажи составила 954 тысячи евро. Среди лотов были две гитары, купленные за 20 с половиной тысяч, три плюшевых тюленя, ушедших за 2 с лишним тысячи, а также два собачьих ошейника, приобретенных за 9 с половиной тысяч евро.
1: Ну, мне надо это? Я дома сижу, лежу.
0: Ну, кому-то, видимо, надо. Ошейник, вон, вообще купил кто-то из России.
2: Господи.
0: А что такого? Человеку, видимо, нужна рядом собачка с эффектом Брижит Бардо. Всем бодрого доброго. С вами Артем Скоробогатый, а это...
3: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+. Кошмар.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Дочка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
4: Фантастика.
5: Бизнесу быть. Точка Банк.
6: ТАУ «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
7: Утро, будильник, завтрак. Все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
8: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 миллилитров по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
9: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Менжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
10: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
11: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: Пароль ВТБ для бизнеса.
13: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
14: А второе?
13: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
15: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rф. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
16: Right now. А теперь тусовка.
17: On DFM.
16: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
5: Кошмар.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336. Теперь

0: Бизнесу быть. .банк.
1: АО. ООО банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
4: ОРВВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, Городской округ, Городск, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Up the next.
2: А дальше тусовка.
1: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: Ну что, не дня без повода, как говорится, дорогие друзья. Давайте-ка кратенько попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно День храбреца и День профилактики падений, а заодно научиться делать это красиво.
1: Дальше следует непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений.
2: О погоде.
0: Сейчас, по ощущениям, 18 градусов и облачно, но это пока, а завтра вроде бы все то же самое, но местами дождливо.
2: Реклама. Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
3: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
4: Вторую пачку пельменей «Сибирская коллекция» ты зачем взяла?
5: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 399,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
6: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До такси со 2 сентября по 18 ноября 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на «Глобус».

0: спонсор. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Дорогие красно-белые, не пропустите важные матчи на стадионе «Лукойл-Арена». 18 октября в 18:30 «Спартак» сыграет с командой «Рубин». Приходите на матч, участвуйте в розыгрыше 5 автомобилей и получите приоритетное право покупки билетов на апрельскую встречу с ЦСКА. Билеты на tickets.spartak.com. Розыгрыш проводится с 30 августа 2026 по 29 мая 2027. Подробнее об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте spartak.com.
2: Right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: Трек начала 10-х годов только что мелькнул на радио DFM, ну а что до новостей, то эту информацию, пожалуй, для нашей страны можно считать плюс. Почему? Потому что в Морской академии заявили, что в районе Новой Земли и Земли Франца Иосифа наблюдается отступление ледников.
1: А что это значит?
0: А это значит, что льды постепенно открывают участки суши, что характерным образом в ближайшие годы открывает для России возможность появления новых островов.
2: Но это не точно.
0: Как бы то ни было, уважаемые, природа разрешит все наилучшим для нее образом. А мы подхватим и согласимся. Всем здрасте, мордасти! С вами по-прежнему Артем Скоробогатый. Много не работайте и мало тоже.
3: Реклама.

0: Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО Сбербанк.
6: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на AZS.нефть.
7: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
8: Кошмар.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: FM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Тройку лучших прошлой недели открыл трек Phoenix, Marshmello и Portugal The Man.

0: второе место.
1: Здесь у нас Meet Me in the Dark, Ave.
0: Первое место.
1: Ну а лидером прошлой недели снова стала работа Shades of Blue, John Summit, Devolt и Julia Church.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу? В 15 на радио DFM.
2: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге,
4: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Дочка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
7: Фантастика.
8: Бизнесу быть. Дочка Банк.
9: А у Дочка программа лояльности для клиентов ООО «Банк Дочка». Подробности на Дочка.ком 18+.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
11: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
12: Да никаких.
11: А вы переведите за ПВТБ одним кликом?
12: Перевожу.
11: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
12: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
11: Еще не перевели за ПВТБ? Тогда мы идем к вам.
13: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
14: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенатен помогает справляться с тревогой. 2 таблетки 2 раза в день. С Тенатен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
15: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
17: «Мир». Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
18: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
19: В этом весь Т.
18: В этом весь ты. Т-банк.
19: Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
20: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 000 рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дизайнеров.

0: Дели Хочи Эчо Стрит в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
1: Не хочешь прозевать клев? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
0: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Ну что ж, дорогие друзья, перед тем, как, собственно, попрощаться с вами до завтрама...
1: А напоследок я скажу...
0: Да, о том, о чем еще сегодня мог сказать, но не сказал, подлец. Итак, в Греции археологи обнаружили школу, в которой Аристотель обучал Александра Македонского. В Лондоне в честь 90-летия «Хоббита»...

0: и 50-летие Сильмариллиона. Господи, боялся выговорить. Ну, как получилось. Решили, короче, установить памятник Джону Толкину, а Роскосмос получил 12 тысяч заявок на вступление в отряд космонавтов. Вероятно, чтобы выслужиться, а потом произнести заветное...
1: Самочувствие хорошее, к старту готов.
0: Но справедливости ради пройдут отбор единицы, потому что космонавт должен уметь буквально все. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия. Не скучайте, ну и...
2: До скорого. О погоде.
0: Сейчас, по ощущениям, 15 градусов и облачно, а завтра уже обещают даже до плюс 19, но дождливую погоду, к сожалению.
2: Реклама. Кар-кар-кар-кар-кар-кар-прайс-прайс, продай авто на кар-прайс-прайс. За 2 часа и по рыночной цене покупаем любое авто. Оцените свою машину бесплатно на сайте carprice.ru. Дорогие красно-белые, не пропустите важные матчи на стадионе «Лукойл-Арена». 18 октября в 18:30 «Спартак» сыграет с командой «Рубин». Приходите на матч, участвуйте в розыгрыше 5 автомобилей и получите приоритетное право покупки билетов на апрельскую встречу с ЦСКА. Билеты на tickets.spartak.com. Розыгрыш проводится с 30 августа 2026 по 29 мая 2027. Подробнее об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте spartak.com.
3: Welcome back, and right now.
2: А теперь тусовка
3: on DFM.
2: Потому что радио DFM. DFM.

еще один рабочий день. А как бы хотелось, чтобы их было поменьше, да, побольше отдыхать. Как раз некоторое время назад много было разговоров про четырехдневную рабочую неделю. И вот один из HR в интернете рассказал свой реальный опыт по этому вопросу. Они, значит, ввели ее все как надо, с понедельника по четверг, та же самая зарплата, тот же объем работы. Внимание, друзья, производительность выросла, люди стали счастливее, текучесть кадров снизилась. И вот к какому выводу они пришли, цитируя: если они могут выполнять пятидневный объем работы за 4 дня, то представьте, сколько они могут сделать за 5 дней. В итоге ее отменили. Так что, ребята, ну как-то сами справляемся своими силами. Работаем, конечно, но и про себя тоже не забываем. Немножко отдыхаем, конечно, под музыку. Всем привет, меня зовут Женя Кротов, это DFM. Далее трек под названием «Don't Wanna Go Home».

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Осень – это особенное время. После лета все замирает, да и настроение тоже становится, ну, менее стабильным. И в идеале, конечно, отправиться в отпуск, отдыхать от всего вот этого. Тем более, такой классный вариант придумали в Греции, ребята. Он сейчас хайпует. Новый вариант отдыха. Вы выбираетесь, представьте, на побережье с кристально чистой водой, а вместе с вами большое семейство свинок и устраиваете совместные заплывы ради удовольствия. Да, вот это изысканный кайф, конечно, правда. Если подумать, как себя частенько ведут туристы, возможно, и не обязательно так далеко ехать для этого. Мы же с вами отдыхаем здесь под музыку и продолжаем этим заниматься. А еще я напоминаю, что у нас есть наши интернет-станции. Послушайте обязательно в нашем мобильном приложении или на сайте dfm.ru.
1: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android.

0: мультимедиа-системе своего авто. 12+. Погода.
1: Да, погода сегодня, конечно, дождливая. Местами осадки продолжаются. Но вообще у нас 18 градусов. Попозже будет то же самое. Там облачно с прояснением. Завтра от плюс 18 до 21. Также на протяжении дня возможен дождь.
2: Реклама. Миллионы тарелочки с золотой каемочкой в гипермаркете «Глобус». Со 2 сентября по 17 ноября выигрывай за покупки технику, сертификаты, сувениры «Глобус» и миллион для жизни со вкусом. 20 ноября выберем 22 миллионера.
3: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Глобус.ру».
4: Муж главный по ремонту.
5: Жена главная по ремонту.
4: Муж главный по ремонту.
5: Жена главная по ремонту.
6: Каширский двор. Главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе, 19. Кадвор.ру.
7: Дорогие красно-белые, не пропустите важные матчи на стадионе «Лукойл-Арена». 18 октября в 18:30 «Спартак» сыграет с командой «Рубин». Приходите на матч, участвуйте в розыгрыше 5 автомобилей и получите приоритетное право покупки билетов на апрельскую встречу с ЦСКА. Билеты на tickets.spartak.com.
8: Розыгрыш проводится с 30 августа 2026 по 29 мая 2027. Подробнее об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте spartak.com.
9: Найди свою тусовку среди 55 онлайн-станций на dfm.ru.
10: Welcome back, and right now.
9: А теперь тусовка
10: on DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: все, будущее, кажется, наступило, друзья. Причем мы знаем это будущее, ну, конкретно расскажу. Согласно новостям, Япония заменит часть своих солдат, друзья, человекоподобными роботами. Вы вообще это представляете? Кажется, эту новость надо дальше слушать уже вот под эту музыку. Уже не терпится посмотреть, что же в итоге получится. А еще это повод напрячься всем людям с фамилией Коннор. Кажется, их ждет необычное будущее. Ну, а нас ждет еще один час хорошей музыки. Привет, это ZFM, меня зовут Женя Кротов. Поехали дальше.
1: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан С50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: «Магни-комбо». В магните у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 миллилитров по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец «АО Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
7: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Авто и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
8: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Mirpay карты разных банков и платите в одно касание.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Mirpay, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Mirpay. Mirpay. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
12: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк.

0: 32-04-86-05, город Санкт-Петербург.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: Right now. А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: DFM. Потому что радио DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show on DFM. Горячее, острое и откровенное.
1: Сердце мужчин примерно на 100-150 грамм тяжелее, чем у женщин. А у некоторых вообще сердца нет.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Так, беговые дорожки придумали 200 лет назад для наказания заключенных, друзья. Так что вы теперь понимаете, почему интуитивно нас к ним не тянет.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама. Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 миллионов 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредита /автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой. Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Кэш можем. Беспроцентный лимит на все. Можем?
5: Кэш можем.
4: Подключить бесплатно дебетовый карт.

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.

0: Т-Банк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теавто», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. В приложении «АОТ-Банк» 0+.
1: А дальше тусовка. On DFM. Потому что Радио DFM.

0: Среда, 23 сентября, друзья. Смотрим, какие праздники, события сегодня отмечаются. У нас день рождения жевательной резинки, между прочим. Как-то ее меньше становится в последнее время, да? Ну, если она где-то не прилеплена, конечно. Еще сегодня день осеннего равноденствия. Между прочим, дальше ночь будет длиннее. Ну и сегодня отмечается день песочных часов. Если у вас есть вдруг такие, ставьте, отмеряйте себе рабочее время. Как жаль, что они обычно максимум на 5 минут. Я, кстати, здесь настолько же сегодня. Далее встречайте Юлю Погой, Дим Попова. Меня зовут Женя Кротов. Я на этом прощаюсь до завтра. Пока и классного вечера всем.
1: Погода.
0: Осень, как она есть, но еще пока тепло. Плюс 17 градусов. У нас в эту минуту местами возможны осадки. Чуть попозже будет облачно с прояснением. Плюс 18. Завтра, друзья, у нас от плюс 18 до 21 днем. Там также возможен небольшой дождь.
1: Реклама. Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам. Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф. «Магура» – отборный тунец премиального качества для настоящих гурманов. С тунцом «Магура» легко и быстро готовить дома оригинальные и очень вкусные блюда, как в ресторане.

0: ресторане. Готовь как гуру с тунцом Магура.
1: Так, три владельца. Такси? Ограничение? А пробег настоящий?
2: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.

0: Продюсер группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Заказывайте завтрак без расписания. Попробуйте новинки от Озон Фреш и Excellent. Итальянскую фриттату, маффин с мортаделлой и сэндвич с черникой с быстрой доставкой. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741.
2: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
3: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
2: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
4: Премиальный жилой квартал Тейт. Квартиры с панорамными видами у метро Марьина Роща. Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. Тейт. Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
5: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Чедевелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: А теперь тусовка.
7: DFM.
6: DFM. Потому что радио DFM.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Всем привет, друзья, меня зовут Юля Пагой, работаю радиоведущей, и я такая же, как все. Я тоже не люблю, когда серия обрывается на самом интересном, но тоже всегда активно ее жду. Новую серию имеется в виду, какого-нибудь суперкрутого сериала. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, друзья, на календаре 23 сентября 2026 года, среда. Сегодня в 3 часа 5 минут ночью стартануло осеннее равноденствие. Именно его мы отмечаем активно. День рождения жевательной резинки сегодня. День песочных часов, также день информационных подразделений МВД Российской Федерации. Между прочим, уже 108 лет отмечают, информируют. Так, день аюрведы, день мороженого в Бразилии. И еще день увидимся у... чего-то увидимся, просто увидимся. Ну и Петр и Павел Рябинники, именины рябины. Кстати, именно в день осеннего равноденствия считается, что нужно взять веточку рябины и притащить ее домой на счастье. Она будет привлекать к вам в этот день все самое лучшее, о чем вы только можете и помечтать. Ну и, друзья, сегодня мы, собственно, решили с вами тему обсудить, как она звучит, что вы делаете с мыслью «И пусть весь мир подождет». Такая лирически-философская, но бытовая тема. Значит, я ловлю рыбу, понятно, фарширую перцы осенью, потому что они дешевые, да? Можно нафаршировать так в зип-пакетике, в холодильник. Я могу целый день посвятить вот фаршированию перцев. Вот, пока, как говорится, не набью прям целую ячейку, не успокоюсь.
2: Это хорошее увлечение, хорошее.
1: Странное, я бы сказала. Так я и до консервации, Дмитрий, дойду, я чувствую, скоро.
2: До огурчиков в банке.
1: А после консервации обычно переходит к другим историям, которые из сахара. Ну ладно, не будем об этом. Что у вас?
2: Ну я обожаю и просто получаю колоссальное удовольствие от вождения транспортным средством, абсолютно любым. Вот я прям вот сажусь за руль и думаю, пусть весь мир подождет. Ну если прям бытовуху брать, то это чипсики. Вот чипсики, прям вот вообще, прям теряю волю.
1: Угу. То есть мир замирает буквально, когда вы их едите, просто... ничего не замечаете вокруг.
2: Да.
1: Да, это бывает, конечно. Так, друзья, в общем, что вы делаете с мыслью «И пусть весь мир подождет»? Обязательно пишите. Вообще, под эту тему подходит любая история.
2: Абсолютно
1: любая, поэтому все, что в голову пришло, все нам скидывайте.
2: В группу радио.

0: ВКонтакте. Сейчас там появится пост. Сообщение принимаем на номер 965-115-5115. Удобный, универсальный способ для связи с нами – это приложение «Радио ДФМ».
1: Лучшему сегодня, конечно, наш эксклюзивный подарок прилетит. Ladies and gentlemen, мы начинаем!
2: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
7: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад темный бабаевский в ассортименте 75 граммов, 109 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: за спасибо.
1: Оплачивайте бонусами «Спасибо» билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Ну, главное, друзья, это сегодня день осеннего равноденствия. Считается, что в этот период нужно благодарить природу за все, что она вам подарила, собственно, за прошедшие месяцы летние, и собирать урожай. Ну, его, кстати, можно и в магазине собрать. Вполне. Главное, разложить красиво. Это называется алтарь. Вот, яблочки там положить, виноградик можно, ну, в общем, понимаете. Вот, веточку рябины притащить, тоже, вот я уже говорила, привлекает богатство в дом. И еще шарлотку сегодня классно испечь. Вот, это прям супер классно, потому что таким образом вы

вы скажете спасибо не только природе, да, но и вам скажут спасибо все ваши близкие. Так, ну что, друзья, еще у нас 13-й лунный день стартанул, 17:31, уже буквально час назад. День магически неоднозначный. С одной стороны, 13-й лунный день характеризуется сансарой, возвращением на круги своя. В этот день вас может настичь прошлое. В вашей жизни появятся люди, о которых вы уже готовы были позабыть. Свершатся вновь те же события, что вы уже наблюдали в прошлом. Также есть вероятность повторить ошибки, наступить на те же грабли. Возвращение прошлого напоминает вам о каких-то незавершенных делах. Постарайтесь покончить с ними и избавиться от груза прошлого. Также этот день удачен для активной коммуникации. Общительные люди сегодня будут иметь успех. Коллективная работа

прошлого, не отмахивайтесь от старых знакомых, держать обиду внутри, резко менять имидж, кстати, в этот день тоже нельзя, и разбрасываться обещаниями, что можно и нужно. Проводить работу над ошибками, избавляться от хлама, кстати, в день осеннего равноденствия тоже очень-очень важно, избавляться от всего ненужного, выкидывать старые вещи, заниматься какими-то медитативными практиками, ну, это понятно, печь хлеб или работать с тестом. Смотрите, как все идеально совпало. 13-й лунный день, день осеннего равноденствия, в день, когда все наши предки что-то обязательно испекли. Причем или пирожки с капустой, потому что капусту собирали в это время, или с картошкой, потому что ее тоже собирали, или с яблоками. И еще очень хорошо в этот день изготавливать или заряжать талисманы. Предмет, который вы создали сегодня, станет мощным щитом. Вот такие дела.

0: On DFM. Ну что, друзья, мы совсем скоро, между прочим, что, поиграем?
1: Да, у нас впереди игра будет, называется «Методом тыка». Проверим вашу интуицию. Звоните прямо сейчас 8-495-956-101-2.
0: Давайте, Дмитрий, напомним нашу тему.
1: С превеликим удовольствием. Что вы делаете с мыслью «Пусть весь мир подождет»?
0: Ну, понятно, здесь подошли туалетные философы. Вот сразу же. И на них, конечно же, это офис, понимаете, у мужчины всегда. То есть какое-то закрытое пространство от всех проблем, от каких-то жужжаний супруги. Вы понимаете, то есть они прячутся. Вот это единственное пространство, в которых их никто не дергает. Кстати, у женщины тоже есть такое пространство. Как вы думаете, Дмитрий, где оно?
1: А вот и судя по комментариям, кухня.
0: Ванная.
1: Ванная?
0: Конечно. Да? Потому что девочки, они закрывают дверь на все замки, понимаешь? И пенка. Обязательно какие-нибудь бомбочки для ванны. Вот эти вот свечи расставишь, и такое ощущение, что все хорошо, и посуду не надо мыть после, и вообще не надо готовить, и не надо уроки с ребенком делать. Ничего не надо. Весь мир пусть подождет.
1: Кстати, Анна пишет, знаете ли, посуду мою с мыслью «пусть весь мир подождет». Пока я это делаю, ничто меня не беспокоит. Просто отключаю голову.
0: Кстати, есть люди, для которых это действительно как медитация. То есть вот, причем у всех девочек, я уверена, не знаю, как, ну, парни вряд ли, а вот девчонок я точно хорошо знаю, значит, они вот моют посуду и там. Да пошел ты! Просто в тишине. Тишина. И она моет посуду, и потом так резко вдруг. Да пошел ты! Это значит, что она в голове, естественно, думает, вспоминает какого-то своего бывшего или нынешнего, с которым поругалась. Я вот, у нее реакция почему-то прям такая брезгливая, сразу вылетает. И вообще абсолютно рандомный момент. Значит, употребление вкусной рыбки, чтобы весь стол в чешуе, в зубах и корка прохладная. Ну, это не будем. Когда заезжаю домой на обед, там даже земля может останавливаться. Мне все равно. Значит, утренний кофе на балконе. Да, зимой особенно хорошо будет. Просмотр финальных матчей чемпионата мира и ЛЧ. ЛЧ это что?
1: Лига чемпионов.
0: А, Лига чемпионов, да. Дальше у нас тут любители конного спорта подошли, фотографии прислала. Ниночка, привет большой от нас. Есть две вещи, в которых меня нельзя останавливать. Это катание на сноуборде и на велосипеде. Поэтому следующее лето планирую большой маршрут на велосипеде из Татарстана в Турцию. Два месяца кручения педалей. Дам себе возможность погрузиться в процесс сполна. Вот я восхищаюсь людьми, которые вот на такие истории решаются.
1: Да, находят время на это еще.
0: Да, я бы тоже решилась, но только в автодоме. Знаете, чтобы в туалете. Летом, чтобы с кухней своей, вот это вот, как-то с комфортом, в конце концов. Прилечь, опять же, есть где. На велосипеде-то особенно не приляжешь. Раньше, лет до 35, я была миром, который всех ждал. Теперь пусть весь мир подождет, пока утром я делаю тренировку, пью кофе и принимаю душ. Вот, вы знаете, я каждый день стою в планке. Минуту. Я не сильно напрягаюсь.
1: Но главное регулярность.
0: Да, да, нет, ну каждый день, да, утром и вечером я стою в планке. Мне эта минута кажется вечностью. Просто, и в этот момент обязательно кто-то начинает звонить. И вот я думаю, а вдруг это что-то важное? А вдруг вот что-то происходит, а я тут в планке стою, знаете? И вот мозг, он начинает торговаться. Выйти из этого процесса, всего минута. Кажется, да, вот вроде бы, что такое минута? Это вообще ничего. Но попробуйте эту минуту в планке постоять. И вам сразу, а еще я довела до минуты 20 секунд, минут, вот эти 20 секунд, мне вообще кажется, что это все. Это вот что-то. Это конец света, 100%. Так что, друзья, если вы хотите, чтобы ваш мир остановился и все сосредоточилось только в вашем животе и вообще в ваших мышцах, то вставайте в планку на здоровье. It's showtime. Pogo! Pogo!
2: On DFM. Реклама. Есть два типа людей. Одни говорят: –

0: «Смотри у меня!»
1: А другие:
2: «Смотри, у меня в окнах МГУ Сити и Центр».
1: Первые живут в стрессе. Вторые в событии на Мосфильмовской. Парк-квартал события. Старт продаж видовых квартир. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Второй ароматический блок для унитаза «Бреф» ты зачем взяла?
4: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 539,99, а беру два. А еще могу выиграть 1,000,000 на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
5: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте порядка получения на globus.ru.
6: Вы замечали, что даже в новой квартире всегда чего-то не хватает? Окна, гардеробной или вообще целой комнаты? В «Лучах» мы решили это радикально. Старт продаж нового семейного дома, который уже построен. Не на бумаге, а в реальности. Да-да, вы не ослышались. Старт продаж уже готового дома в «Лучах». Только просторные квартиры, эксклюзивные и уникальные планировки, которые так ждали. «Лучи», метро Солнцево. Бронируйте на lsr.ru. Застройщик группы LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
7: Мы в сети. Сайт dfm.ru.
8: Welcome back, and right now...
7: А теперь...

0: тыка.
1: Ну что, друзья, прямо сейчас будем играть методом тыка, проверять интуицию нашего слушателя. Кто здесь?
2: Из города Бийск дозвонился Игорь. Игорь, приветствуем вас.
3: Приветствую.
1: Игорь, ну расскажите, о чем, чем вы занимаетесь, когда думаете, пусть весь мир подождет?
3: Знаете, я фотографирую.
1: Ну, у вас там есть что фотографировать? Районы, конечно, кварталы, жилые массивы?
3: Я с Алтая, у нас есть что фотографировать.
1: Да, это точно. Так, ну что, давайте прямо сейчас мы проверим, как вообще на Алтае с интуицией. А должно же быть очень хорошо.
2: Шаманы,
1: по идее.
3: Да, у нас очень хорошо.
1: Ну вот и прямо сейчас проверим, насколько. На старт, внимание, поехали. Правда, что бегемоты развивают скорость до 50 км в час?
3: Да.
1: Правда, что группа из 7 музыкантов называется «Септет»?
3: Нет.
1: Правда, что красный кардинал – это вид крокодила?
3: Нет.
1: Правда, что на территории России есть город под названием Рим?
3: Да.
1: Правда, что рыба-окунь моргает двумя глазами одновременно?
3: Нет.
1: Отлично. Прямо сейчас мы выясним уровень интуиции. Нам подскажет искусственный интеллект, что у нас получилось. Дмитрий, как, за что отдаем подарок?
2: За 3 правильных ответа мы отдаем подарок. Или в том случае, когда правильных ответов нет совсем, тогда тоже вы получаете от нас приз.
1: Ну а сейчас мы узнаем, будет ли эта кружка стоять на Алтае.
0: Ваш уровень интуиции равен 3.
1: Будет! Аплодисменты!
2: Поздравляем, Игорь! Наша фирменная кружка вам достается.
1: И, конечно, правильные ответы. Правда, что бегемоты развивают скорость до 50 км в час? Да. Правда, что группа из 7 музыкантов называется «Септет»? Да. Правда, что красный кардинал – это вид крокодила? Нет, это вид птицы. Правда, что на территории России есть город под названием Рим? Нет. И правда, что рыба-окунь моргает двумя глазами одновременно? Это тоже нет. Отлично все сложилось. И, конечно, помимо нашего подарка, вы получаете самое ценное, что у нас есть. Это 10 секунд на все ваши приветы и поздравления.
3: О, это очень здорово. Хочу всей семье своей, соответственно, передать привет всем, кто в пути, всем, кто слушает радио DFM. Всем добра.
0: Радио DFM. Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Morning Show. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
4: А ты дергала хобот слона, да?
5: Ну, трогала.
4: Ну и как на ощупь? Наждачная бумага?
5: Да.
4: Наждачная, да?
5: Ну...
4: Шуршавый, да?
5: Ну и немножко влажный.
4: Нет, слони, не, кожа не влажная. Что за слон ты нашла?
5: Он просто в водичке стоял.
4: Ты уверена, что ты слона гладил?
5: А он... Мне сказали, что это слон.
0: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы. И самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
6: Только на радио DFM.
0: Реклама.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
9: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
10: А если нужен удобный...

0: Отличный способ для борьбы с отеками. Попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
1: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: В новом Jacta 9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то только Jack. Подробности на jackcar.ru.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
8: Капсикам.
7: Маме скрутила шею весной.
8: Капсикам.
7: Плечо поднывает у сына порой.
8: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
7: Капсикам. И боль на удалении.
8: Капсикам. Моя сила в движении.
9: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
11: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абфинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в «ТБанке» и улучши условия по кредитам.
14: В этом весь ты.
13: И в этом весь ты. «ТБанк».
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «ТБанк».
15: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
16: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета 2-го типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
17: Up the next.
18: А дальше тусовка.
17: On DFM.
18: Потому что радио DFM.

0: Напоминаем тему, друзья.
1: А что поделать с мыслью «пусть весь мир подождет»?
0: И, конечно, у нас есть ответы. Кстати, финальные мы зачитаем прямо сейчас, потому что у нас в следующем часе в рубрике «Нужные люди» будет гость.
1: Актер театра и кино, режиссер, заслуженный артист России, художественный руководитель театра на Юго-Западе Олег Николаевич Леушин. Интересный человек.
0: Ну и, конечно же, друзья, ваше последнее сообщение прямо сейчас. Вот, например, Елена пишет: «Я грызу семечки». Вот потеряли мы вот эту аутентичность нашу, потеряли. Раньше все ходили с семечками. Я помню, полные карманы. И человек, у которого в карманах были семечки, это практически король. Потому что к нему подходили все и говорят: «Отсыпь чуток». Вот, и он, если хорошо к тебе относится, побольше. Если не очень, то так поменьше. Это как-то вот на каждой остановке стояли бабули, которые продавали эти семечки. И еще говорили: «Давай, я тебе в карман подсыплю
1: еще». Да, чуть-чуть, да.
0: Да-да, то есть кулечек еще сверху в карман чуть-чуть подсыплю. Вот все карманы были в этих семечках. А сейчас что? А сейчас все. А сейчас это уже не модно. И кто-то еще сказал, что это калорийно. В общем, от этого все пошло. Зожники решили, что семечки не наши.
1: Когда вдруг нарвался на старый фотоальбом, мир ждет, а ты залипаешь, пока до конца не досмотришь. Это точно.
0: Кстати, опять же, фотоальбом.
1: Вот.
0: Тоже потерянная история. А на самом деле это же целая магия, когда ты приходишь, отдаешь пленку, не помнишь, что там вообще и кто там что нафотографировал, потом получаешь и думаешь: боже, интересно, а они видели вот эти вот люди, вот эти фотографии? А они, конечно, видели, поэтому они смотрят на тебя уже так: ха! То есть они все уже посмотрели. И вот это ужасное палево, это, конечно, было отдельной историей. Вот, особенно, когда там есть какие-нибудь фотографии, ну, вы понимаете, специфические. Вот это, конечно, момент. Подружке говоришь: «Ленка, иди забери, мне стыдно. Иди, иди забери за меня. Я тебя умоляю, мне стыдно забирать, пожалуйста».
1: Не отказываю себе в удовольствии поиграть и

0: иногда в какую-нибудь дурацкую игру на телефоне, в этот момент пусть весь мир подождет.
1: Ну и кому же мы отдаем подарок?
0: А мы решили, что это будет Елена. Написала она свои сообщения нам в Максе. Когда за грибами в лес ухожу, весь мир где-то там на дороге меня ждет, а я не спешу. Но вот главное сообщение, за которое мы прям растаяли и отдали наш подарок. После долгого рабочего дня Елена приходит домой, садится на диван и спускает джинсы до колен. Ты помнишь вот это вот состояние?
1: Я не помню, я его практикую. Это и есть. Люди спрашивают, что такое медитация? То есть нужно включить правильную музыку, нужно обязательно сесть в правильную позу, отключить мысли, вот это медитация. Я уже много раз говорила, что это и есть бытовая медитация, когда вы приходите, спускаете штаны до середины, и просто потому, что вам дальше надо усилия приложить до конца, снять, еще переодеться, и вот вы сидите вот в этом состоянии, чаще всего с пультом от телека, совершенно не смотрите, что вы там щелкаете, и вот мысли ваши где-то вообще далеко, вы в каком-то как раз медитативном состоянии. Это она и есть медитация, друзья. Так что, если вы так хоть раз в жизни делали, значит, вы мастер медитации. Да. Мы совсем скоро, естественно, ждем нашего гостя и уже готовим вопросы, так что делайте громче.

0: О погоде, друзья, прямо сейчас. Сегодня в Москве пасмурно, временами осадки в виде дождя. Температура воздуха вечером 18-16, ночью 16 градусов. И завтра обещают до 19 дождь. Ветер переменных направлений 3-4 метра в секунду. Влажность 80%. Давление 749 миллиметров ртутного столба. Сейчас в Москве 18 градусов. Со знаком «плюс».
1: Реклама. Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
2: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Заказывайте завтрак без расписания. Попробуйте новинки от «Озон Фреш» и «Экселент». Итальянскую фриттату, маффин с мортаделлой и сэндвич с черникой с быстрой доставкой.
4: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741.
5: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
6: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
5: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
7: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
8: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
9: Никуда не спешить. Успевать жить и брать все от жизни в центре. Эта простая формула давно известна жителям квартала «Символ». Здесь все под рукой и прямо в доме. Фитнес-зал, игровая комната, репетиторские и кинотеатр. Здесь можно делать то, что нравится. И жить так, как хочется. Новые квартиры в готовом квартале «Символ» от «Донстрой».

0: проектная декларация на наш.дом.рф.
1: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
2: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
1: Гипервыгода в каждой покупке.
2: Все подробности на lenta.com.
3: Кар-кар-кар-кар-кар, прайс-прайс, продай авто на кар-прайс-прайс.
4: За 2 часа и по рыночной цене покупаем любое авто. Оцените свою машину бесплатно на сайте carprice.ru.
5: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
2: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Welcome back, and right now.
7: А теперь тусовка.
6: On DFM.
7: DFM.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 19 часов.

0: Нужные люди. Нужные люди. При поддержке официального городского сервиса «Мосбилет».
1: Ну что, друзья, как и обещали, у нас в рубрике «Нужные люди» сегодня актер театра и кино, режиссер, заслуженный артист России, художественный руководитель театра на Юго-Западе Олег Николаевич Люшин. Давайте поаплодируем нашему гостю.
2: Спасибо, добрый вечер, дорогие друзья.
1: Олег Николаевич, ну, конечно, хотелось бы вас поздравить. Поздравить с открытием нового театрального сезона.
2: Ой,
1: я не
2: спасибо.
1: Знаю, кто, как я уже открыла в прошлые выходные для себя театральный сезон. К сожалению, не была в театре на Юго-Западе. Была
2: упущение,
1: в другом театре.
2: Надо идти.
1: Но обязательно до вас доеду. У нас же Москва большая, понимаешь? И, конечно, хотелось бы узнать, как вы открыли театральный сезон.
2: Мы открыли его с удовольствием, как всегда. Причем у нас было предоткрытие сезона еще такое. Мы сделали такую творческую лабораторию, связь поколений там вот такая. То есть мы дали возможность молодым, совершенно никому неизвестным режиссерам поработать с нашими артистами и еще с приглашенными детишками на нашей сцене. Было 3 заявки, вот, принято в разработку. Мы их посмотрели, и одну заявку мы выбрали, и вот теперь ждем, когда у нас будет новый спектакль. Это было вот 10 сентября, а 11 мы вышли на сцену, мы встретились все. У нас было много журналистов, много прессы. Мы обнялись, мы всем пожелали друг другу хорошего сезона, юбилейного 50-го. Вот, и все, загримировались и пошли играть «Мастера и Маргариту». Праздник праздником, а работу никто не отменял.
1: И, естественно, хотелось бы у вас еще выяснить вот такой вот вопрос. Для меня, ну, как для театралки такой, как говорится, матерый, важный. Мы с вами так за эфиром поговорили про какие-то новые вот пьесы. И вопрос. Ходишь-ходишь в театр, а там или Шекспир, или, простите, Гоголь. Чехов еще встречается. Очень мало используют какие-то вот новые постановки, новые сценарии. Почему-то, как будто бы их мало, а ведь их же очень много. Боятся новое использовать и проще пойти к классике. Или все-таки это вот, ну так вот, от души идет. Вот «Мастер и Маргарита», например. Ну, понятно, «Мастер и Маргарита». А сколько еще у Булгакова потрясающих произведений?
2: И у нас идет и «Кабала Святош», между прочим, и «Зойкина квартира».
1: «Зойкина квартира» гениальная.
2: Идет.
1: Вот на «Зойкину квартиру» я у вас контрамарочку-то и тисну.
2: Хорошо, договорились. Вот, а на самом деле, ну, классика, она вечная классика, потому что заложено все в этих произведениях, и это дико всегда созвучно. На то она и классика, на то они и гении. А если обращаться к каким-то современным историям, надо долго копаться, надо, потому что не хочется делать сиюминутную историю, хочется делать историю на какой-то, ну, на большой какой-то период времени и обратно. О большом периоде времени, о больших каких-то проблемах. Чаще всего, ну вот, по крайней мере, может, я не то читаю, я не знаю. Ну, получается какая-то вот сиюминутная история. То есть мне не рассказывают, мне рассказывают, что происходит, но мне не рассказывают, почему это происходит. А мне интересен вот этот вопрос. Почему? И как из этого выйти или просто обозначить эту проблему, ребята? А вот так ведь. Давайте вместе подумаем, а что же здесь может быть? А Шекспир? Ну, Шекспир все эти вопросы в свое время задал. И на этой теме мы как бы и, наверное, многие театры и живут, потому что, ну, классика.
1: Вот вы играете Воланда, насколько я знаю.
2: Да.
1: А вот как вы оцениваете его фигуру в произведении «Мастера Маргарита»? Она отрицательная или положительная?
2: Да нет там ни отрицательного, ни положительного. Это часть гармонии.
1: Вот как

0: сегодня у нас день осеннего равноденствия, то есть соединение света и тьмы.
1: Да, это часть гармонии, потому что что делало бы ваше добро, если бы не существовало зло? И как бы выглядела земля, исчезни с нее тени? Тени, получается, от живых существ, деревьев, людей.
0: Карла Юнга, в конце концов.
1: Или, может быть, вы хотите ободрать весь земной шар, ну и так далее.
2: Пошло перевоплощение прямо.
1: Поэтому нет, это часть мира, без нее нельзя. Это момент равновесия, это момент чего угодно.
0: Олег Николаевич, вот вы сейчас болеете. Мы это видим наглядно и слышим.
1: Я нечаянно, извините.
0: Да, и вот вы завтра собираетесь выходить на сцену в этом состоянии. Это правда, что действительно актер не имеет права болеть?
1: Ну,
0: уважительная причина только смерть, как говорят некоторые режиссеры.
1: Да, в общем, так и есть. Я и со сломанными ребрами играл, и со сломанными ногами. И артисты у нас тоже, ну, всякие ситуации бывают. Если есть возможность выползти на сцену, они это делают. Поэтому здесь, да, а завтра куда я денусь? Билеты проданы, зритель ни в чем не виноват.
0: Конечно.
1: Ну, будет такой. Завтра «Последняя женщина сеньора Хуана», такая пьеса Леонида Жуховицкого, замечательный автор, замечательная пьеса советского времени и тоже уже классика. Вот, приходите, просто будет немножко другой Дон Жуан, будем адаптироваться к обстоятельствам.
0: С такой сексуальной хрипотцой. Ну что, друзья, мы совсем скоро продолжим наше общение. Напоминаем, сегодня в рубрике «Нужные люди» актер театра и кинорежиссер, заслуженный артист России, художественный руководитель театра на Юго-Западе Олег Николаевич Лёшин.
3: Нужные люди. Нужные люди. Реклама.
4: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
6: Конечно, можем.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Дочка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
6: Фантастика. Бизнесу быть. Дочка Банк.
2: АО «Дочка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Дочка». Подробности на дочка.ком. 18+.
7: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
10: Welcome back, and right now...
11: А теперь тусовка.
10: On DFM.
11: DFM.
10: Потому что радио DFM.

0: Ну что, друзья, у нас в гостях актер театра и кинорежиссер, заслуженный артист России, художественный руководитель театра на Юго-Западе Олег Николаевич Лиушин. Ну и, конечно, у нас еще важные вопросы по поводу того, что вот вы сначала были актером театра. Актер. Это у нас все-таки такая, ну, рабская профессия, рабская, конечно, по факту.
1: Давайте копать глубже. Я сначала был монтировщиком.
0: Нет, монтировщик это... Подождите, монтировщик не такая арабская профессия. Монтировщик это человек, который, можно сказать, да пошли вы нафиг, я пошел в другой театр. То есть тут как-то немножко попроще.
1: Я еще был по совместительству, поэтому я был монтировщик, я был артист, я еще был гардеробщик.
0: Все вместе.
1: У меня хорошая школа в театре на Юго-Западе. Он так начинался. Все артисты выполняли какие-то функции еще, кроме актеров. Я прошел эту школу тоже и горжусь этим.
0: Вот вы стали художественным руководителем, и как вы считаете, все-таки, какой период вашей жизни был самым сложным? Вообще, что сложнее? Быть художественным руководителем, актером, такая профессия очень тяжелая, когда эти интриги все, монтировщик или гардеробщик?
1: Самое сложное на сейчас происходит, потому что ты отвечаешь не только за себя, а за всех.
0: Но вы всех понимаете, многих понимаете, потому что вы были на их месте, и можете сказать, когда я был на твоем месте.
1: Ой, это вот не очень работает сейчас. Молодежь вообще другая пошла, они уже не очень понимают, что такое преданность театру. Вот такая, как была, допустим, у нас.
0: Служить
1: театру. Они сейчас ищут, благо, что есть много возможностей у актеров сейчас реализоваться. Поэтому идут сериалы, идут какие-то проекты, идут какие-то антрепризы. А театр становится таким каким-то факультативом. И вот это меня очень... И это поколенческая история, потому что они хотят себя везде реализовать, хотят денег, славы. Это естественно, потому что в театрах, ну, как-то не крути, много денег не заработаешь. А, вот это меня... Мы были другими.
0: Наша школа?
1: Да, в наше время...
0: В наше время такого не было.
1: Сериалов, ну что ж такое?
0: Были. Ну, конечно же, были сериалы. И, кстати, между прочим, 17 мгновений весны, это тоже считается сериал. Вот какие традиции, ритуалы внутри театра на Юго-Западе? Есть какие-то такие?
1: Я даже не знаю.
0: Попой сесть на сценарий.
1: Ну, это общеизвестная как бы история. У тебя текст упал на сцене, ты должен обязательно...
2: Но вы соблюдаете такие ритуалы?
1: Да. Ну, знаете, такая что... история существует. Но это общеактерская как бы история. Это не конкретно театра на Юго-Западе. А так вот, чтобы... Вот... Мы же не секта какая-то, чтобы ритуалы соблюдать.
0: Между прочим, вот эта ораторская пошлость из серии «Крайний раз» пошла из театра. Вот это вот, потому что говорят, надо говорить крайний спектакль.
1: Мы говорим зеленый.
0: А у вас уже другая, видите, говорите, ритуал.
1: Традиция. Чего у нас сегодня? У нас зеленый. Зеленый, это когда финальный спектакль в сезоне. Он называется у нас зеленый.
0: А есть какое-то боевое крещение для новых актеров?
1: Есть. Вот сейчас я взял одного артиста, он закончил только в этом году институт, получил диплом, я его смотрел в дипломном спектакле. Надо же ходить, где-то набираться молодой крови. Отметил его, пригласил. Вот сейчас у него... И вот сейчас очередной ввод у него идет. То есть он с 11 числа, мы открылись, да? У него сейчас уже 4-й ввод.
0: То есть, спектакль. Практически он остается там и спать тоже на сцене. А
2: слепого
0: смысл уже котенка, уходить?
2: Чтобы научился плавать уже непосредственно, когда его кидают в воду.
1: Мы также, нас также Валерий Романович бросал. Выплывешь, нет. И что мне нравится, артист дерзает, он справляется. Ну так, на секундочку. Первый же твой спектакль Иешуа Ганоцри сыграть.
0: Ну да.
1: Только со скамьи. Но у него был замечательный мастер курса, народный артист России Валерий Афанасьев, который служил четверть века в нашем театре в свое время, и школа там хорошая. Видимо, он передал своим студентам вот эти еще такие навыки театра на Юго-Западе.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: Спасает всех нас.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Пароль.
4: ВТБ для бизнеса.
3: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ. Рассказывать о нем всем.
4: А второе?
3: Второе и самое главное. Получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rф. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Завод». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенотен помогает справляться с тревогой. 2 таблетки 2 раза в день. С Тенотен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
6: ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимости и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
11: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
12: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Up the next. А дальше тусовка.
13: On DFM.
0: Потому что Радио DFM.

0: Нужные люди. Нужные люди. При поддержке официального городского сервиса «Мосбилет».
1: Так, сейчас. Ну что, друзья, напоминаем, что у нас в гостях актер театра и кино, режиссер, заслуженный артист России, художественный руководитель театра на Юго-Западе Олег Николаевич Леушин, который кашляет за кадром. Я честно могу сказать, мне просто искренне жалко нашего гостя, что он сегодня в таком состоянии.
2: Как кричал Калигула в конце спектакля.
1: Но вот все равно нашел в себе силы, пришел сегодня к нам в гости. Это достойно аплодисмента.
3: И завтра, между прочим, выходит на сцену своего театра на Юго-Западе.
1: А, кстати, а вот что делать, если кашлять захочется? Это же бронхит.
4: Ну, я надеюсь, завтра мне помогут наши добрые доктора. А на сцене, знаете, какое-то другое состояние.
1: То есть как-то вот забываешь,
4: да,
1: правильно?
4: Вот, ну, всяко бывает, температура у человека, там что-то болит, что-то это сам. Выходит на сцену, если ты погружен в то, что с тобой творится сейчас, как-то все остальное уходит на задний план. Ты этого не замечаешь. И только потом... Ой, господи, как у меня же это...
1: Да, да, да.
4: Радикулит.
3: А я сейчас поверил, честно говоря.
1: Сейчас бы я уже, да. Ну и если... Расскажите, пожалуйста, еще о премьерах в вашем театре. Каких новых постановок ждать зрителям вот в ближайшее время, в новом сезоне?
4: Ну вот, первое, и это состоится, вот это будет «Уроки дочкам». Следующее, это новогодняя история, потому что надо обновлять как бы парк спектаклей, так называемый. Да, и будет совершенно праздничная, надеюсь, постановка «Снежная королева».

0: Вот, вот то, что нас ждет в ближайшие три вот месяца, и мы сейчас плотно над этим работаем, и есть планы еще на перспективу. Сезон-то ведь не заканчивается с Новым годом, а только набирает силу, поэтому еще к весне мы планируем еще одну сделать такую семейную историю. Почему-то вот когда мне режиссер предложил, мне показалось, что это надо. Причем в наше время такое. Это Кир Балучев, «Тайна третьей планеты».
1: Да.
0: Там очень, очень хорошая история.
1: Зелебоба-то кто? Зелебоба где?
0: Ну, вот, вот эта вся, да, космическая Одиссея, ага. Алисы, или как там.
1: Да, ее, да, да, Алиса, да, ее звали.
0: Вот. Вот к этой истории прикоснуться, пока это все в разработке, и может, ну, потом у нас ждет, должен быть, это грандиозный вечер 26 мая 27-го года, это нам будет как раз в этот день, Валерий Романович решил, что вот этот день, день рождения театра, и вот раз в пятилетку мы его отмечаем на разных сценах 26 мая именно. 27-го года вот состоится очередная пятилетка Юго-Запада.
2: Олег Николаевич, я открыл сейчас афишу, у вас спектакли каждый день. Я смотрю, реально, каждый день.
1: А какой спектакль вы бы назвали визитной карточкой театра? Вот, ну, на который надо обязательно, непременно сходить на первый, чтобы потом стать уже вашим преданным поклонником.
0: Ну, вот так исторически сложилось, что спектакль «Мастер и Маргарита», вот он обрел такой статус нашего...
1: Один
0: вот
1: антракт?
0: Так. Один антракт, это раньше было два. Когда мы его выпустили в 93-м году, он шел примерно как Анна Каренина, 5.5 часов, да, или 6. Угу. Потом там надо было ехать на гастроли очень, в Америку очень. И там заказчики попросили, ну, ужми ты, Валера, пожалуйста. Валера ужал, что называется. Теперь он идет 3.5 часа с антрактом. Но полная история сохранилась. То есть все линии, которые закладывал Булгаков, все присутствуют в этом. И вот если человек придет на этот спектакль, посмотрит, поймет нашу эстетику и влюбится в это, значит, он останется с нами. Бывают, кто не принимает. Ой, ну что это они тут, что они так орут, вот так бегают, ну их нафиг. И все, и не при... Но те, кто зацепился, те остаются надолго.
1: А что для вас является главным критерием успеха вот спектакля?
0: Ну, только зритель. Мы можем как угодно там хвалить себя. Да я такой, да я такой спектакль, они ничего не понимают просто. Нет, главный критерий успеха все равно это зрительское внимание, зрительское понимание, зрительское прочувствование, зрительская любовь. Ну и, соответственно, зарплата.
1: Это правда. Вот, поэтому в буфете надо, конечно, тоже как-то это расширить ассортимент. И, кстати, я всегда пользуюсь этой историей, поддерживаю гардероб и всегда беру бинокль, хотя у меня всегда есть свой бинокль, но я беру бинокль, чтобы потом в очереди не стоять.
0: Логично.
1: Да. Друзья, мало кто знает, но я вам расскажу, потому что многие не знают, как это удивительно. Можно взять бинокль за определенную сумму, и, соответственно, когда будут все стоять уже обратно в гардероб, вы не будете стоять, вам без очереди. Вот, потому что вы взяли бинокль.
0: А в театре на Юго-Западе вам такого бинокль нет. Не потребуется, потому что очереди маленькие.
1: Вот, потому что камерно, да, получается?
0: Да.
1: Ну что, друзья, во-первых, мы готовы закончить уже нашу беседу, а во-вторых, мы хотим сказать вам огромное спасибо, пожелать ярких впечатлений, эмоций, которые, конечно, вы тоже получаете от своего зрителя, ну и зрителю вашему, конечно, и нашему, мы же тоже придем еще, да, больше впечатлений и эмоций таких, которые вот на следующий день еще захочется обсуждать со своими друзьями и говорить, слушай, ты не видел, ты сходи обязательно, вот там так круто. Пусть вот таких зрителей будет у вас больше.
0: Спасибо огромное.
2: Спасибо, что пришли. Приходите в театр на Юго-Западе.
1: Ой, подождите, я еще хотела спросить быстренько. Вот последний вопрос. Вот он уже такой ПСЭ. Сейчас я заметила, в театре не то, что цветы дарят, а, знаете, какие-то огурцы выносят в банках. Я видела, вот у меня вот буквально на днях ходила в театр, и там прямо это огурцы вынесла на сцену. Самое необычное, что вам подарили как актеру?
0: Собаку.
1: Серьезно? Собаку принесли?
0: Да, причем старфаршистский терьер, щенок. А у меня дома собака была, ну, я как бы взял, да, а потом выяснилось, что эта собака, у меня обиделась моя собака, мне пришлось вернуть и сказал, ну, нет, такие подарки нельзя творить.
1: То есть все-таки лучше огурцами.
0: Да.
1: Так, ну ладно, все, всем пока!

0: Нужные люди. Нужные люди. Погода.
1: О погоде, друзья, прямо сейчас, сегодня в Москве пасмурно. Осадки в виде дождя. Температура воздуха вечером 18-16, ночью 16, завтра обещают до 21 градуса со знаком плюс. Ветер переменных направлений 4-5 метров в секунду, влажность 76%, давление 748 миллиметров ртутного столба. Сейчас в Москве 18 градусов со знаком плюс.
0: Реклама.
2: Мобис Кар автостекло заменим быстро и легко.
3: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобис Кар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
2: Мобис Кар автостекло заменим быстро и легко.
4: Премиальный жилой квартал Тейт. Квартиры с панорамными видами у метро Марьина Роща. Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. Тейт. Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
5: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
7: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на «Автоспот». Все проверены. По каждому бесплатный отчет. «Автоспот». Найди свой авто со скидкой.
8: Пожалуйста, извините, можете нас сфотографировать?
9: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа или моего дома.
10: Татарская, 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Мы в сети. Сайт dfm.ru.
11: Welcome back and right now.
0: А теперь тусовка.
11: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: Реклама.
1: Пароль
2: ВТБ для бизнеса.
1: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
2: А второе?
1: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Пора проверить здоровье. В гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чек. Кап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
5: Фантастика.
6: Бизнесу быть. Точка Банк.
7: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
8: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
9: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
10: А теперь тусовка.
11: On DFM.
10: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
6: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
7: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской область. Народ. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
8: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
9: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии. И безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная.

0: Набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Кубок России АМОЛ. Суперфинал РТС. Впервые в Нижнем Новгороде. При поддержке Радио ДФМ. Сильнейшие пилоты РТС GB и РТС Open сойдутся в решающей схватке за высший национальный трофей российского дрифта. Автодром Нижегородское кольцо. 26 и 27 сентября. Два дня скорости, дыма и зрелищных заездов. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
2: Up the next.
1: А дальше тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что Радио DFM.

0: Реклама. Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
1: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик-лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Мы в сети. vk.com/dfm.
3: Right now.
2: А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сбер спасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
7: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
8: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
9: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. «Монте-Карло.шоп». АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: Что происходит?
11: Полиция опечатала здание.
10: Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
12: Арахнит.
13: Снимите это с меня!
12: В кино с 1 октября.
14: 18+.
15: Кубок России IMO. Суперфинал РТС. Впервые в Нижнем Новгороде. При поддержке Радио ДФМ. Сильнейшие пилоты РТС GB и РТС Open сойдутся в решающей схватке за высший национальный трофей российского дрифта. Автодром Нижегородское кольцо. 26 и 27 сентября. Два дня скорости, дыма и зрелищных заездов. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
16: Up the next.
17: А дальше тусовка.
16: On DFM.
17: Потому что Радио DFM.

0: Реклама. Муж главный по ремонту.
1: Жена главная по ремонту.
0: Муж главный по ремонту.
1: Жена главная по ремонту.
2: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
3: А теперь тусовка.
4: DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном.

0: курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
1: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
2: Что происходит?
3: Полиция опечатала здание.
2: Это пауки.
3: Они на всех этажах. Они везде.
2: Мы попали.
4: Арахнит.
5: Снимите это с меня!
4: В кино с 1 октября.
6: 18+.
7: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. «Монте-Карло.шоп». АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Кубок России «Аймол». Суперфинал РТС. Впервые в Нижнем Новгороде. При поддержке «Радио ДФМ». Сильнейшие пилоты РТС GB и РТС Open сойдутся в решающей схватке за высший национальный трофей российского дрифта. Автодром «Нижегородское кольцо». 26 и 27 сентября. Два дня скорости, дыма и зрелищных заездов. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
9: Right now.
8: А теперь тусовка.
9: On DFM.
8: DFM. Потому что Радио DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Что происходит? Полиция опечатала здание. Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
4: Арахнит.
3: Снимите это с меня!
4: В кино с 1 октября.
5: 18+.
6: Welcome back and right now.
7: А теперь тусовка.
6: On DFM.
7: DFM. Потому что радио DFM.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».